0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Ни до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Ни до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Ни до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Закончилось лето, время отдыха и отпусков. Начались рабочие будни, и поэтому я решила посвятить эту неделю проблемам, с которыми мы нередко сталкиваемся на работе. Работа не только покрывает наши материальные нужды, но и дает возможность общаться с разными людьми. А так как потребности у нас разные, соответственно, оказываемся в разных ситуациях. Дружба с коллегой – одна из таких ситуаций. Поговорим об этом.
0: Ни до с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Мы проводим на работе значительную часть жизни. Иногда коллега становится человеком, которому мы рассказываем о своих семейных проблемах, доверяем секреты, вместе обедаем и даже проводим время после работы. Постепенно возникает ощущение – это уже не просто коллега, это мой друг. И вдруг возникают такие ситуации. Вам обоим предлагают повышение, или повышение получает только один из вас. Или же может случиться так, что начальник попросит вас оценить работу друга. Или вы узнаете, что друг рассказал другим то, чем вы поделились с ним по секрету. И вот здесь начинается самое интересное. Дружба выдерживает рабочую конкуренцию далеко не всегда. С психологической точки зрения проблема заключается в смешении двух ролей. В дружбе мы ожидаем принятия, поддержки и лояльности. В работе от человека ожидают объективности, ответственности и иногда даже конкуренции. Поэтому, если у вас на работе есть друг, спросите себя, если наши профессиональные интересы столкнутся, смогу ли я остаться другом этому человеку? Есть и другая опасность. Когда мы слишком близко дружим с коллегой, мы можем начать автоматически защищать его, даже когда он не прав. А остальные сотрудники начинают воспринимать вас как команду. Поэтому психологи советуют, дружить можно, но личные отношения не должны отменять профессиональные правила. Лучше всего с самого начала обговорить с другом или подругой моменты конфликтной ситуации, которые могут возникнуть между вами, и выработать правила общения на работе и с другими коллегами. В таком случае вы сохраните как дружеские, так и рабочие отношения. А вы, дорогие слушатели, как вы думаете, смогли бы работать с человеком, который когда-то был вашим другом, а потом стал вашим конкурентом или даже вашим начальником? Свои мысли и вопросы присылайте нам на Telegram 88 400 107 с пометкой для НИДО. А на сегодня все. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик. Коммерсбанк Таджикистан шарики инбах шуморобо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поян дабод истиқлоли Таджикистан.
3: 12,862,161.
4: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجازی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجازی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شویتسیا بیشتر است.
3: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
5: رادیو آسیا پلس.
3: برای شنیدن
5: آسیا پلس.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Шумо аз става ковкоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwe предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 6611. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
6: Рахами телефон идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Джониоча. Асрори сихати тифл ва ояндай солими фарзанд.
7: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» нуқтати ҷей. Ва ё бо рақами 3344.
8: Модарони азиз салом. Мавзӯи имрӯзаи мо: падару модар бояд дар тарбия як мавқеъ дошта бошанд. Ёни суҳбат мекунем. Барои мисол, кӯдак ба модараш мегӯяд: «Модар, ман наметавонам телевизор тамошо кунам». Модараш дар ҷавоб медиҳад: «Не, вақти хоб шуд». Кӯдак ба назди падар меравад: «Падарҷон, ман метавонам телевизор тамошо кунам». Падараш мегӯяд: «Хуб, як каме тамошо кун». Рафт. Шинос аст. Имрӯз дар бораи як масъалаи муҳим суҳбат мекунем. Оё падару модар бояд дар масъалаҳои тарбия ҳамеша як ақида дошта бошанд ё не? Ҷавоб: онҳо ҳатман дар ҳама чиз фикри якхела дошта наметавонанд. Аммо барои кӯдак қоидаҳои асосӣ бояд равшан ва мувофиқ бошанд. Агар падару модар дар назди кӯдак ҳамеша қарорҳои якдигарро бекор кунанд, кӯдак ин чизро метавонад нодуруст фаҳмад ва ҳатто аз ихтилофи волидон сӯи истифода кунад. Беҳтар аст ки қоидаҳои муҳимро падару модар бе ҳузури кӯдак маслиҳат кунанд. Барои мисол, вақти хоб, истифодаи телефон, аз ҳад зиёд хӯрдани ширинӣ, тартиб ва масъулиятҳо ва қоидаҳои рафтор. Ва дар охир як қоидаи муҳим: ҳеҷ гоҳ дар назди кӯдак ба якдигар беэҳтиромӣ накунед. Ин буд барномаи Ҷониоча. Ёдрас мекунем ки барномаи Ҷониоча бо дастгирии ширкати «Комфорт Бэйби» таҳия ва пахш мегардад. «Комфорт Бэйби» ҳамеша дар паҳлӯи кӯдакон ва волидон.
7: Дар иқдоми «Комфорт Бэйби» техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урефчаҳои «Комфорт Бэйби» бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344. «Комфорт Бэйби» – роҳати тифли шумо.
9: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Соат дар Тоҷикистон 8.
4: Дар борои Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
5: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
6: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
7: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Ҳамаш
1: дар Азия Плюс.

Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе прошел сегодня военный парад. Спецпосланники Трампа провели переговоры с президентами России и Украины. Таджикистан обыграл Иорданию и вышел в финальную часть Кубка Азии. Далее подробности этих и других событий. Сегодня президент Республики Эмомали Рахмон принял участие в параде, который состоялся на площади Истиклол в честь 35-летия государственной независимости республики. А вместе с ним также участвовали председатель Маджлиса Милли и мэр Душанбе Рустам Эмомали. Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уитков провели переговоры с президентами России и Украины. Встреча президента России с американскими переговорщиками продолжалась выше 3 часов. По словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, американская делегация представила ряд предложений по возможным путям урегулирования конфликта и выразила заинтересованность в скорейшем прекращении боевых действий. Затем в Киеве с президентом Зеленским стороны обсудили возможное мирное соглашение, а также зимний пакет помощи Украине. Джаред Кушнер среди возможных следующих шагов назвал возвращение к трехсторонним переговорам, но отметил, что завершение войны до зимы не гарантировано, но Вашингтон продолжает работать над условиями этого. Зеленский после встречи заявил, что война, вероятно, продолжится и зимой. По его словам, американская сторона представила несколько новых идей. Одним из ключевых вопросов остается будущее Донбасса. Зеленский заявил, что этот вопрос имеет значение не только для региона, но и для всего урегулирования войны. По итогам встречи также анонсированы новые переговоры в формате Украина-Европа-США, но место проведения пока не определено. В решающем матче отборочного турнира молодежная сборная республики по футболу одержала победу над командой Иордании со счетом 1-0. Единственный гол на 55-й минуте игры забил защитник Мухаммад Джон Исаков. Набрав 6 очков в группе D, сборная республики завоевала путевку в финальную часть Кубка Азии 2027 года среди команд до 20 лет. Этот турнир пройдет с 24 марта по 10 апреля следующего года в китайском городе Ханчжоу. Управление МВД по Душанбе сообщает, что с 6 по 12 сентября на территории столицы запрещено использование любых беспилотных летательных аппаратов. Ведомстве объяснили ограничения необходимостью обеспечения безопасности и призвали граждан и владельцев дронов строго соблюдать установленный запрет. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авали суатро роллер баруетон тақдим мекунад. Роллер гармию осойиш бахар як хонадон.

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар дидеи ман андаро. Вас чашми ман бин гармаро. Зеро бурун аз дидао. Манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Ролер истесол кунанда е муваффакит дару тиреза аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Иксельро туме хариву туфару азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дар сомай Иксель энерджи нухта азия бахкайтир. Вайо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кун. Бахтадро бисанч. Вайяки аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кун. Харузи джума суати 19 дар эфири радио ему суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурдас. اون رو از دست نده.
4: 35 سال افتخار، وحدت و سازندگی. با افتخاری 35 مین سالگردی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. گالا کنسرتی بزرگ خیابی 11 سپتامبر سال 2026 ساعت 19 ورزشگاه ملی در یک صحنه. ستاره‌های معروف استرادا: فاروق حسنوف، آریانا سعید، شبنم سورایو، یولدوز عثمانوا، اهم نوایی، مهمانی اساسی شوم آنی لورک. تمام مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم، یک جا نکی می‌کنیم.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.
1: آسیا پلاس.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Закончилось лето, время отдыха и отпусков. Начались рабочие будни, и поэтому я решила посвятить эту неделю проблемам, с которыми мы нередко сталкиваемся на работе. Работа не только покрывает наши материальные нужды, но и дает возможность общаться с разными людьми. А так как потребности у нас разные, соответственно, оказываемся в разных ситуациях. Дружба с коллегой – одна из таких ситуаций. Поговорим об этом.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Мы проводим на работе значительную часть жизни. Иногда коллега становится человеком, которому мы рассказываем о своих семейных проблемах, доверяем секреты, вместе обедаем и даже проводим время после работы. Постепенно возникает ощущение – это уже не просто коллега, это мой друг. И вдруг возникают такие ситуации – вам обоим предлагают повышение, или повышение получает только один из вас. Или же может случиться так, что начальник попросит вас оценить работу друга. Или вы узнаете, что друг рассказал другим то, чем вы поделились с ним по секрету. И вот здесь начинается самое интересное. Дружба выдерживает рабочую конкуренцию далеко не всегда. С психологической точки зрения проблема заключается в смешении двух ролей. В дружбе мы ожидаем принятия, поддержки и лояльности. В работе от человека ожидают объективности, ответственности и иногда даже конкуренции. Поэтому, если у вас на работе есть друг, спросите себя, если наши профессиональные интересы столкнутся, смогу ли я остаться другом этому человеку? Есть и другая опасность. Когда мы слишком близко дружим с коллегой, мы можем начать автоматически защищать его, даже когда он не прав. А остальные сотрудники начинают воспринимать вас как команду. Поэтому психологи советуют, дружить можно, но личные отношения не должны отменять профессиональные правила. Лучше всего с самого начала обговорить с другом или подругой моменты конфликтной ситуации, которые могут возникнуть между вами, и выработать правила общения на работе и с другими коллегами. В таком случае вы сохраните как дружеские, так и рабочие отношения. А вы, дорогие слушатели, как вы думаете, смогли бы работать с человеком, который когда-то был вашим другом, а потом стал вашим конкурентом или даже вашим начальником? Свои мысли и вопросы присылайте нам на Telegram 88 400 107 с пометкой для НИДО. А на сегодня все. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шумору бо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
4: 25.19 сония.
5: Ба навреси 15 солаи хинди Ариан Шукла 25.19 сония лозим шуд то дар зеҳнаш. Ҷамъбасти 50 адади 5 рақамро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе коғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. Вақти мо баъзан барои санҷидани 8-6 калькулятор мекушоем, касе дар тарафи дигари ҷаҳон дар 25 сония метавонад 50 мисоли иборат аз адади 5 рақамро ҳал кунад.
3: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
6: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс. Баруй Шунидан. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Осень – это не только разноцветные листья, прохладный воздух и уютные прогулки. Для детского организма это еще и время адаптации. Как смена сезона влияет на ребенка? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. С приходом осени меняется все. Температура воздуха, продолжительность светового дня, привычный режим прогулок и сна. И ребенок может реагировать на эти перемены по-разному. Кто-то становится более сонным и капризным, кому-то сложнее просыпаться утром, а некоторые дети, наоборот, становятся более активными и эмоциональными. Почему так происходит? Наш организм чувствителен к изменению света и режима дня. И когда световой день становится короче, привычный ритм сна и бодрствования может немного меняться. Поэтому осенью особенно важно помочь малышу сохранить привычный ритм. Постарайтесь, чтобы у ребенка был стабильный режим сна, достаточно движения и ежедневные прогулки, даже когда на улице станет прохладно. А еще не забывайте о дневном свете, по возможности проводите часть дня с ребенком на улице. Ну и, конечно, обращайте внимание на настроение малыша. Если он стал чаще уставать, капризничать или ему хочется больше спокойствия, возможно, ему просто нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новому сезону. А вот если изменения в самочувствии или настроении выражены длительными или сопровождающимися тревожными симптомами, лучше обсудить это с педиатром. Помните, осень – это не только перемены вокруг нас, но и маленькая адаптация внутри ребенка. И наша задача – не торопить его, а помочь мягко привыкнуть к новому ритму. Мягкость, комфорт и сухость вашему малышу подарят подгузники «Сов Премиум».
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия Плюс».

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит «Бамбалео».

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام در همه جا. آسیا پلاس
1: ساعت در تاجیکستان 11.
2: در برای فاروخ شنیدید بانکش با وای 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا آنلاین.
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
6: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. ООН призвала страны срочно сократить выбросы. В Фергане в подвале многоэтажки обнаружили бассейн с сиамскими акулами. Представительница Доминикана завоевала титул «Мисс Мира». Далее подробности этих и других событий. Призвала страны срочно сократить выбросы. В новом докладе программы ООН по окружающей среде говорится, что человечество еще может избежать климатической катастрофы, однако для этого необходимо незамедлительно сократить выбросы парниковых газов и усилить меры адаптации. Как отмечается, рекордные волны жары, разрушительные наводнения и другие экстремальные погодные явления свидетельствуют о стремительном потеплении планеты. По словам генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, в ближайшие годы температура, вероятно, превысит установленный Парижским соглашением порог 1,5 градуса Цельсия. Поэтому необходим ускоренный отказ от ископаемого топлива, расширение использования возобновляемых источников энергии, сокращение выбросов метана, а также защита лесов, земель и океанов. В Непале в тоннеле Гэй спустя 10 дней после наводнения нашли живым мужчину. Несмотря на 10 дней под землей, мужчина не получил серьезных травм. Медики диагностировали у него лишь легкое переохлаждение. После спасения его доставили в госпиталь. Он стал третьим человеком, которого спасателям удалось найти живым в тоннелях. По предварительным оценкам, под землей могут оставаться еще около 900 человек. Местные власти сообщают, что в результате катастрофы в Непале погибли более 1300 человек, а еще около 5000 числятся пропавшими без вести. Житель Ферганы разводил сиамских акул в подвале многоквартирного дома. Для этого он оборудовал искусственный бассейн, пишет газета ОС. В отношении собственника оформлен административный протокол, ему грозит штраф до 6,5 миллионов сомов. Также ему выдали письменное предписание об освобождении подвала в течение 15 дней и приведении его в первоначальное состояние. Отметим, что местом обитания сиамских акул считается Юго-Восточная Азия. В природе рыба обитает в пресных водах при температуре около плюс 28 градусов. Боец Мухаммад Наимов уступил бельгийцу Лазене Кейта в поединке полулегкого веса. Бой завершился уже в первом раунде. Кейта отправил Наимова в нокаут. Для 32-летнего Наимова это второе поражение подряд досрочно. Теперь его профессиональный рекорд составляет 13 побед и 5 поражений. В активе Кейта теперь 17 побед и 2 поражения. Четырехлетняя представительница Доминиканы Мола Доминго стала победительницей 75-го международного конкурса «Мисс Мира». По данным организаторов, девушка строит карьеру в модельном бизнесе и в журналистике, а параллельно работает учителем литературы и общественных наук. Финал конкурса прошел во вьетнамском Нячанге. В этом году за корону боролись 111 участниц со всего мира. Для Доминиканской республики это второй титул в истории конкурса. Предыдущую победу стране принесла Мариселла Альварес в 1982 году. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер бароэтон тахдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: А, друзья, ну что, это мы, да, действительно, мы сегодня боролись с пробками на дорогах, чтобы добраться до вас, и мы это сделали. Мы снова с вами, друзья, встречаем удивительный понедельник, 7 сентября. А, потрясающая погода за окном, друзья. Вот и сегодня даже наши многие коллеги мне говорят: Андрей, а что ты, говорит, в офисе? Иди и впитывай в себя витамин D, пока еще есть такая возможность. Но такое ощущение, что за это лето я так напитался витамином D, что даже могу поделиться. Кому нужно, обращайтесь, дорогие друзья. Ну, в общем, мы напитались и витаминами, и немножко отдохнули, и готовы отдать позитив и радость вам, и попробовать открыть второе дыхание. Здесь для этого, кстати, в студии полный комплект. Андрей Соколов здесь, и Лола Назарова. Всем привет!
1: Всем привет, друзья! Да, мы действительно сегодня здесь, несмотря ни на что, у нас ни пробки не остановили, ни вот это вот наше любимое, что понедельник день тяжелый. Поэтому, если для кого-то даже и кажется, что это так, друзья, предлагаю жалеть не себя в понедельник, а вот тот самый понедельник. Его можете пожалеть, действительно сказать: бедняжечка, у тебя никаких шансов, что сегодня ты будешь сложным, сегодня ты
0: вот
1: будешь каким-то...
0: Именно.
1: Да, каким-то тяжелым.
0: Мы наказали понедельник.
1: Можно и так, можно наказать, можно обмануть, можно пожалеть, но главное собраться, конечно же. Силы, бодрости, хорошего настроения, этого всего вам желаем, чтобы прям хватило, чтобы прям через край. Ну и предлагаем присоединиться к нам прямо сейчас, потому что мы-то уже давно готовы. Открываем второе дыхание.
0: Да, абсолютно верно, готовы открывать второе дыхание. Ты знаешь, у меня прям с утра уже открылось это второе дыхание, потому что, во-первых, я с самого утра уже открываю ленту новостей медиагруппы «Азия Плюс», а там красивейший военный парад, дорогие друзья, который
1: да,
0: сегодня прошел в столице, в Душанбе, дорогие друзья. Максимально много военных, все красивые, много военных, здоровенных, помнишь, как песни? Все красивые, все при параде, в общем, прошли строевым шагом.
1: Да, в форме. Ох, это прям
0: это красота,
1: действительно завораживающее
0: друзья.
1: Зрелище
0: да. какое-то. Прям гордость берет. Ну, правда, очень красиво, друзья. Вы так что зайдите, посмотрите на фотографии. Я думаю, совсем скоро, может быть, и видео появится на наших страничках. Можно будет посмотреть воочию, как проходил военный парад. Но я думаю, прямая трансляция тоже была на местных каналах. Но если вдруг каким-то образом не успели посмотреть, обязательно это сделать. Ну, прям очень красиво. Мне понравилось. Друзья, ну что ж, вот на этой замечательной ноте мы продолжаем, но далее выйдет курс валют, потом присоединимся и мы.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: معلومات رو در مورد قربی رسمی اثار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سامانه و 76 درم، 1 دلار امریکایی 9 سامانه و 25 درم، 1 روبل روسی 10 و 16 درم، 1000 سومی ازبکی 78 و 15 درم، 1 لیری ترکی 19 و 11 درم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درم، 1 ریال عربی 2 سامانه و 46 درم و 1 افغانی 14 و 13 درم ارزش دارد. هنگامی خریدید دلخواه مال و محصولات و خدمات رسانی از سودا کردن و ارزان کردن شرم ندارید. تلاش کنید که برای خودتون فایده بیشتر به دست آورید. غروری که باعث خرج بیشتر می شود به نظر من بی‌عقلی بیش نیست. می دانید این سخنی کیست؟ دونالد ترامپ. اما بعضی او فکر می کنند که اگر سودا کنند و برای خودشان شرط های بهتر را دریافت کنند برای آنها عیب می شود. به نظر شما در کار سودا و تجارت چی یا کدام کار ناروا و نادرست و عیب است؟
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? Тестар бьор?
5: Модарджон, чихелаш дурустас? Пардифен барой дарди сар, йо пардифен аз дарди сар?
4: Фаркаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунат. Баман аз дарди сар, бабибият аз дарди богумхо, ба кудакон аз шамулкаши.
5: Баман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
4: Диди, пардифен бояд дар хар хонадон бошад. Зудтар бьор.
6: Пардифен. Доруй универсали зиди дард ва шамолкаши. Аз дуру хонахой шар пурсон шавид. Пардифен. Аз дард ва тап.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
7: Амаги босси сомони. Твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и тароат бахш. Там ходар KFC фармуиш диет. Сиву панч соли ифтихор. Вахдат ва созандаги. Ба ифтихори сиву панч мин солгарди и стеклолиати давлати и джумури Таджикистон. Гала концерти бузурги хайяви. Йослауми сентябри соли 2026 суати носда. Варзиш гохи мили. Дарияк сахна. Ситорохой Маруфи эстрада. Фарух Хасанов. Ариана Саид. Шабнами Сурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Мехмони Асосейшом. Ани Лорак. Тамоми маблағи аз баргузории чорабинии ҷамъовари шуда ба корҳои хайриявӣ равона карда мешавад. 10 айфон ба мухлисон ва иштирокчиёни шоу барномаи концертӣ тақдим мегардад. Ташкилкунанда мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе. Телефон барои тамос 111-90-000. Якҷо ҷашн мегирем, якҷо некӣ мекунем.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Слушай, чувствуй, танцуй.
8: Радио.
3: Азия Плюс.
2: Шок-контент.
1: Все безумие мира за 3 минуты.
9: А ты знаешь сказку «Лола Красная Шапочка», да?
10: Конечно.
9: Ты помнишь, да, как мама послала внученьку, доченьку, то есть
10: любимую
9: одну, да, через лес. Да, да, абсолютно верно. Отправила ее с лукошком, с пирожками, чтобы она бабушке все это отнесла. Но у нас тут история наоборот. Такое ощущение, что пирожки от бабушки полетели куда-то очень далеко, и вот эта Красная Шапочка в виде курьера доставила эти пирожки на другой конец света, друзья. Расскажем эту интересную историю прямо сейчас. Курьер из Китая прилетел в Сингапур ради 6 заказных пирожочков, дорогие друзья. Как вам такое?
10: Да,
9: вот такая современная сказка.
10: Можно, оказывается, было и так. Посетительница кафе Хон Клим Карпа в Сингапуре удивилась, когда заметила в стенах заведения мужчину, одетого в униформу службы доставки. Но дело в том, что это китайская фирма, и женщина проявила любопытство, спросив иностранного курьера, что же он делает в Сингапуре. Мужчина оказался словоохотливым и рассказал, что прилетел в страну, потратив, кстати, примерно $360 на авиабилет.
9: Прилично.
10: За заказом клиент-китаец пожелал, чтобы ему доставили местное блюдо.
9: Ого.
10: Слоеные пирожочки с карри. Кстати, стоимость заказа составила чуть более $10 всего-то.
9: $10.
10: Вот сколько именно курьер получил за саму доставку, вот он здесь промолчал, не озвучил.
9: Да, ну я думаю, за такую сумму можно было просто себе пирожковый рай устроить за такие деньжищи. Но я думаю, не меньше $1000, наверное, заплатили курьеру, чтобы он доставил все это. Сколько времени потратил человек, согласись. Ну, кстати, позже Виктория Ло, владелица кафе, рассказала, что несколько месяцев назад назад ездила на презентацию в Китай. Возможно, именно там неведомый клиент отведал вот эти вот знаменитые сингапурские пирожочки. Даме, конечно, приятно, что вкус Сингапура распространяется теперь и за границу. И постепенно вот так вот идет. Кто знает, может быть, и у нас скоро появятся такие замечательные пирожочки.
10: Ну, ты знаешь, во-первых, я убеждена, что в Китае есть практически все. Ну, где, как не в Китае?
9: Конечно.
10: Во-вторых, не легче ли было просто найти заведение, да, вот наверняка есть какая-то кухня определенная, традиционная, многие, кстати, похожи бывают, да, вот какие-то рецепты, и просто заказать уже там. Ага. И вот по рецепту какой-нибудь шеф-повар бы наверняка взялся.
9: Ты знаешь, вот, наверное, да, вот ты отчасти права. Вот, допустим, я могу пойти в какое-то заведение, ресторан и отведать там, допустим, пельмени и котлет. Но, согласись, вот такие вкусные пельмени и котлеты, как у моей мамы, я не попробую нигде просто.
10: Это другое, конечно.
9: Да нет, не другое, ты знаешь.
10: Нет, другое. То есть он же не у мамы, не у папы заказывал. Но, он вот, просто видимо, заказал какую-то, да, вот эту
9: там,
10: вот...
9: Там готовят, как у бабушки или у мамы.
10: Не знаю, я поняла, что человек просто легких путей не ищет, решил себе ни в чем любимом не отказывать, и раз уж вот есть возможность заказать, почему бы и нет?
9: Мне кажется, он поступил как вот этот мистер Планктон, который хотел выкрасть рецепт у Красти Крабс, чтобы приготовить те самые знаменитые пирожки.
10: Мне кажется, даже так было бы легче. Ты знаешь, если бы он выкрал этот самый рецепт и просто привез на родину, и там уже попытался...
9: Они ищут мягких путей.
10: Да.
9: Антагонист должен быть антагонистом, понимаешь?
10: До конца. Все-таки настоящий злодей какой-то. Но не знаю, действительно, сколько нужно было заплатить.
9: $10
10: стоило
9: заказ.
10: Ли это того? Да, да, вот заказ всего-то
9: $360 это в
10: 360 долларов, это только
9: 36,
10: билеты.
9: Представь себе, можно было таких заказов себе организовать, а нет, 36, да, получается, да, я правильно посчитал, у меня с математикой нормально все вроде, да, но тем не менее, интересный подход. Главное, чтобы теперь этого курьера не отправили куда-нибудь в США за, не знаю, за какой-то знаменитой курочкой из Кентукки.
10: А вот представляешь, может, через какое-то время он сильно прославится, начал вот так вот с Китая и продолжит свое путешествие по всему миру.
9: Да, кто знает, а потом скажет...
10: Единственный курьер,
9: который по всему миру мотается, а кто скажет, потом, знаешь, придет ему заказ. Тут на Фудзияму пару пицц нам доставьте, пожалуйста.
10: И такое может случиться.
9: И такое. А потом и в космос. Кто знает, да? Представь так, с МКС звоночек. Здравствуйте, это вы тот самый знаменитый курьер?
10: Не знаю, что вы доставляете в
9: любую точку мира. Вы не можете к нам тут подлететь. Тут недалеко. Какая-то МКС всего лишь. Да, в каких-то там жалких тысячах километров. Только вверх. Да. Ну что ж, ладно, дорогие друзья, шутки шутками, но кто знает, может быть, и этот курьер станет тоже максимально знаменитым на весь свет. Ну а сейчас читаем сообщение от Фархода. Всем пламенный салам алейкум, Лола Андрей. Очень рад вас слышать. Очень много восклицательных знаков, поэтому так и читаю. Вот. Если что, я с вами. Просто я сейчас на строительных лесах. У меня, в обработке потолок. Обшили гипсокартоном. Сейчас шпаклюем. Всем прекрасного настроения. Ну, замечательно. Мне кажется, под радио Азия Плюс шпаклевать одно удовольствие.
10: Конечно,
9: просто.
10: Фарход, какой вы молодец.
9: И шпатлевка ложится гладко.
10: И настроение хорошее.
9: Вообще,
10: Фархот молодец. В одном сообщении и нас поприветствовал, и рассказал, чем занимается.
9: Да,
10: и всем доброго дня, и хорошего настроения пожелал. Поэтому, Фархот, так держать. Правильно вы задаете вот настроение этому дню, этому понедельнику. Пусть и вся неделя для вас будет удачной, легкой, красивой, несмотря на то, что вы трудитесь, вы на работе. Но будьте с нами. Вот это для нас тоже немаловажно.
9: Фархот, вот там правый угол, по-моему, надо еще раз пройтись, да. Посмотрите, точно, да. Все верно.
10: Андрей снова ненадолго переносится.
9: Я включил прорабы чуть-чуть.
10: Куда-то, к вам поближе.
9: Включил прорабы немножко, чисто так, по-свойски. Совет дать. Ладно, шутка. С меня советчик плохой. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку небольшую. Да, вот Фархотская это обязательно пройдется. Все, да, мы друг друга поняли. Мы, друзья, ставим прямо сейчас очередную музыкальную композицию. Ну и вернемся чуть позже к вам.

0: оби зулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст у гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукр гузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.
2: Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
3: Ты знаешь, я решил по Алиэкспресс прогуляться, посмотреть, что предлагают товары из Китая, какие интересные гаджеты там есть. И знаешь, наткнулся на одну странную вещицу, на максимально странную. На Алиэкспресс продается автоматический выдавливатель прыщей с камерой.
4: То есть без камеры, это уже устаревший вариант, я так понимаю, да?
3: Да, видимо, да. Да, такое действительно продают. Гаджет подключается к смартфону по Wi-Fi, а на конце его находится миниатюрная камера. И металлическая такая петелечка для очищения пор получается. Вот так вот. Ну и вы просто прислоняете устройство к лицу в режиме макросъемки, наблюдаете на экране телефона все происходящее практически под микроскопом. Некоторые модели даже обещают качество Full HD, чтобы вы прямо свой прыщик разглядели со всех сторон, да. Просто вот так вот, дорогие друзья. Как тебе такое, прыщи в качестве HD?
4: Я даже не могу себе этого представить, честно говоря.
3: Но это есть, Лола.
4: Кому это может понадобиться? Вот у меня сразу же возникает вопрос.
3: Сейчас там ответ есть, кстати, в информации.
4: Есть, да? Но до этого, сейчас друзья, действительно, звучит технологично все это, но возникает вопрос, зачем это все нужно? По сути, устройство превращает обычную косметическую процедуру в прямую трансляцию. Практической пользы от этого немного, да я вообще бы сказала, никакой. Камера не делает процесс безопасней, не заменяет какой-то нормальный уход за кожей.
3: Нет, конечно.
4: И более того, если слишком уж увлечься вот этой самой картинкой, там разглядывать, как ты сказал, со всех сторон на экране, сильно давить при этом на кожу и где-то действительно наоборот не рассчитать, можно ведь получить еще больше раздражения, ну и воспаления.
3: Да, само собой. То есть вообще желательно это делать под наблюдением специалиста, друзья. Вот так вот. И вообще, мне кажется, давить прыщи надо еще знать, в каком месте это правильно делать. Потому что может привести к не очень хорошим последствиям. То есть перед нами один из тех товаров, которые хочется купить не потому, что они действительно нужны, а просто потому, что любопытно попробовать, наверное.
4: Ну, я не знаю, кому любопытно, мне вот не особо.
3: Зато для любителей странного, залипательного контента это почти идеальный гаджет. Прыщи, поры, черные точки теперь в HD прямо на вашем смартфоне. Я тебе даже скажу, что на этом строится целая, как тебе объяснить, целая индустрия.
4: Какой кошмар.
3: Я вот сейчас не шучу. Есть огромное количество роликов в сети, где давят прыщи. Да, и они набирают миллионы просмотров. И оказывается, это может быть залипательным, дорогие друзья.
4: Ну, кому-то, значит, да, действительно, везде
3: это нравится.
4: Для меня
3: это дико,
4: честно. То есть, да, вот все это выдавливать, все это там скребать, обрабатывать. Ну, не знаю, честно говоря, действительно, люди настолько разные, кому-то, если даже кажется это противным, другому, возможно, нравится.
3: Я тебе больше скажу, есть еще такая штука для ушей.
4: А вот, да, про уши я слышала.
3: Мы с тобой даже говорили, по-моему, об этом.
4: Да, потому что там специальная камера. Ну, ты знаешь, там пусть не все, конечно, но что-то можно объяснить. Действительно, бывает, что-то ты не видишь или, наоборот, пытаешься сделать так, чтобы не повредить, да?
3: Да, допустим.
4: Еще можно понять, для чего там нужна какая-то микрокамера.
3: Теперь, Лола, можно добраться до самых труднодоступных мест.
4: Максимально труднодоступных, я бы даже так сказала. Ну вот что касается этих самых... Все, я даже не хочу себе представлять, что-то можно разглядеть, как это происходит. Обычная механическая чистка, которую любая женщина может провести дома. Для этого ей не нужна абсолютно никакая камера, само собой. Немножечко время и, конечно же, соблюдение всех
3: правил. А ты знаешь, как прикольно? Вот собрались вы с друзьями, у вас вечеринка, так вы собрались сидеть за столом, и ты говоришь, а хотите, покажу свои прыщи?
4: Я прям ждала от тебя. Ты, конечно, как всегда.
3: И все такие просто встали и ушли. Спасибо. Это была самая классная вечеринка. До свидания.
4: Я вообще не знаю. Ты знаешь, когда вообще вот это вот подходящее время у людей выбирать, да, чтобы вот что-то такое просматривать.
3: А представь, человек пересматривает потом. Да, вот в прошлом месяце, да, такой хороший прыщ такой был.
4: Ой, зачем ты это делаешь? Ты хочешь, чтобы я ушла? Я чувствую, что придется тебя покинуть.
3: А хочешь, я тебе свое видео покажу, Лола?
4: Так, давай-ка мы с тобой прервемся. Мне прям не просто кажется, прям чувствую уже, что надо.
3: Нет, Лол, смотри.
4: Так, пока Андрей не довел меня до какого-то предобморочного состояния, друзья, мы, пожалуй, все-таки и правда прервемся. Тем более, что у нас впереди реклама, все нормально.
3: Тем более, на целых 10 минут я тебе покажу все свои видео.
4: Я очень надеюсь, что этого не
3: произойдет. Я тебя привяжу к стулу. покажу. Ладно, шучу.
4: Вот так вот для кого-то начинается понедельник, друзья. Не все так безоблачно, как бы ты не планировал.
3: Да, ребят, ладно, шутки шутками. Наверное, все-таки этому устройству вообще никакой рейтинг сегодня ставить не будем. Полезности или бесполезности. Ну, наверное, для специалистов, которые снимают специфические видео для своего контента, допустим, какие-нибудь там косметологи. Да, или лишь для обучения, или для продвижения себя, не знаю. Может быть, в этом случае. Но для лично, для себя я бы такую вещь бы не купил. Ну, правда, зачем? А, друзья, ну, тем не менее, AliExpress, добро пожаловать на эту странную платформу. Там есть, по-моему, абсолютно все. Друзья, ну, мы делаем остановку в виде рекламы. Возвращаемся. Следующий час тоже будет насыщенный, интересный. Скоро будем.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
5: Помоги боссі сумуні. Твістері сироп, картошка і більйон в пепсі і тарот бахш. Там годар КФСі фармуй ждіт.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Дети, это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Бесплатная доставка от «Кенгуру» легко! Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
9: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود، مرده چرا خاموش است؟

0: Ох, да, дорогие друзья, это снова мы возвращаемся к вам. Надеюсь, у вас ничто с рук не выпало от наших громких голосов. Если нет, то замечательно. Продолжаем в том же ритме рабочие задачи с улыбкой на лице, естественно, и с большой радостью. То, что все-таки день продолжается, то, что все-таки рядом нас окружают хорошие, добрые люди. Сегодня на улице прекрасная погода, не жаркая температура, друзья. Вообще все, мне кажется, хорошо и здорово. Вот если все-таки искать везде плюсы, и жизнь как-то становится теплее, ярче, интересней. Пускай так и будет у вас сегодня весь понедельник и всю жизнь.
1: Ой,
0: в общем, друзья,
1: молодец.
0: Всем привет еще раз. Здесь студия Андрей Соколов. Сегодня понедельник, я добрый. И Лола Назарова.
1: Всем привет. Да,
0: всем привет.
1: Мы здесь, друзья. А еще так радостно мне стало, что все-таки не зря, да, я все время говорю про позитив. Не зря напоминаю, не зря мы с тобой уже почти
0: как это заразно,
1: полтора
0: Лола.
1: Года, да, вместе рядышком. Вот так вот, да.
0: Хватит, остановись своим позитивом.
1: Это все-таки действует. Вот что я хочу сказать. Так что да, ты не бесись, ты соберись, наоборот, еще раз вот это вот там где-то внутри себя прокрути, это, между прочим, очень важно. И вот ты знаешь, что это действительно все будет просто потрясающе. Нашим слушателям, конечно, желаем потрясающего понедельника, потому что понедельник — это всегда новый старт, об этом тоже важно помнить. А уже сегодня вы можете по-новому начать что-то делать и буквально переписать какой-то сценарий как минимум на ближайшую неделю. Поэтому, друзья, не упускайте эту возможность, наслаждайтесь каждой минуткой. Ну а чтобы наш понедельник стал еще ярче, давайте вспомним про праздники.
0: Давайте вспомним. Сегодня уже 7 сентября 2026 года, понедельник. И сегодня есть такой интересный праздник. День рассказывания историй о летних путешествиях. А, нечего мне рассказывать,
1: вот,
0: друзья.
1: Да, я тоже вспоминаю мемчики, где ты был, да, там летом. Вот, а,
0: ты
1: был.
0: Знаешь, наверное, я что сделаю в ближайшее время? Открою чат GPT, задам ему задание, сделай меня на фоне моря, океана, других в интересных местах. И выложу это в социальные сети, скажу, а ничего, лето было.
1: А ничего, было лето, спасибо.
0: Ну, хотя бы пусть будет такое иишное у меня лето. Да.
1: Вот я тоже, ты знаешь, где только не была, там в легком шоке, немножечко была, в какой-то панике была, в стрессе тоже успела побывать. Но так, чтобы вот, да, где-то так, чтобы, знаешь, отдохнуть, позагорать как следует, на берегу моря.
0: Не, я загорел в городе.
1: В городе, да.
0: Я загорел.
1: Это немного, очень много другое.
0: Я же говорил же про витамин D, который напитался за это лето, что аж, мне кажется, готов раздавать его уже направо-налево, этот витамин.
1: Ой, да, так хочется, чтобы воспоминаний вот таких ярких, красивых было как можно больше. Но, к большому сожалению, не всегда. Да, мы успеваем что-то такое сделать для себя, друзья. Поэтому, если есть такая возможность, не упускайте ее. Вот такие воспоминания.
0: Если есть такая возможность, повыпендривайте сегодня, прям достаньте самые красивые фоточки с отдыха и выкладывайте в социальные сети. Пусть другие завидуют.
1: Тем более, что и повод-то есть.
0: И повод есть, да. Конечно. Есть повод. Еще сегодня день ежика, кстати. Представь, вот у этого прекрасного колючего животного есть свой собственный праздник. А так, представь себе.
1: Есть, да, день ежика. Что ты знаешь про ежика? А,
0: я знаю, что они колючие.
1: И на этом все познания заканчиваются, да? Ну, я тоже немного знаю. На самом
0: да,
1: деле у меня сразу какие-то воспоминания там из сказок о том, как они любят собирать яблочки и грибы. Вот
0: я тебе
1: такое.
0: Расскажу историю одну, что у моего друга, мы, по-моему, дружили во дворе, вы еще когда были еще совсем маленькими, мелкими, у него дома жил ежик. Вот. И, кстати, они завели этого ежа, и этот еж, в принципе, нигде не появлялся в квартире, он спал где-то под диваном, и они говорят, ну, иногда по ночам он выходит.
1: Мы слышим, да?
0: Да, слышим, скрежет, он там гуляет по квартире. Кстати, ежик — это ночное животное, хочу сказать, они днем спят, а вот ночью охотятся. И говорят, там, ну, ловит там какие-то летучих гадов, тараканов иногда, если они есть, конечно. В общем, вот так вот. Вот так вот мы, говорит, и живем с этим ежом. Он живет как бы дома, но все равно дикий.
1: Да, но все равно одичал.
0: Вот такая интересная история, да.
1: Ну, ты знаешь, я еще вспоминаю то, что мы с тобой все равно благодаря этим праздникам иногда что-то новенькое узнаем.
0: Давай.
1: И мы с тобой говорили о том, что ежи — это не просто животные. Вот в Америке есть день сурка.
0: Так,
1: помнишь, мы говорили, что вот праздник достаточно древний, потому что еще древние римляне, оказывается, они вот доставали, будили этих спящих ежей, и по их поведению они предсказывали потом, вот получается,
0: так
1: погоду.
0: Древним римлянам просто делать нечего было. Они ходили в лес, чтобы будить ежей.
1: Да, представляешь? То есть прям из нор доставали. И вот какая-то там реакция на тень.
0: Здравствуйте, я просто хочу узнать, когда будет весна. Вы можете выйти из норы?
1: Не знаю, что спящий еж может предсказать на самом деле. Разбуженный, тем более, вот так вот жестоко. Но, тем не менее, мнение, это, оказывается, действительно так.
0: Да, по сонным ежам в Древнем Риме определяли,
1: да,
0: приход,
1: определяли
0: весны.
1: Приход весны. Да, скоро или не скоро. Там,
0: если еж свернулся в колобок, это возможно, что весна будет поздняя. Mm-hmm. Если развернулся и потянулся, ранет.
1: Ты как будто, знаешь, все-таки тоже подготовился.
0: Да,
1: молодец.
0: Ты думала, конечно. Это известный...
1: Ежиный, известная примета, да?
0: Известная ежиная примета. Известный ежиный календарь, кстати, есть такой
1: вот,
0: тоже.
1: Оказывается,
0: а ты не знала.
1: Друзья, видите, я не знала, я думаю, что и многие не знали. Но вообще, на самом деле, конечно, мы как обычно шутим.
0: А подожди, мне кажется, самый простой ответ был. Представь, они вот достали этого ежа, и один другой спрашивает, а что, когда весна будет? Да еж его знает.
1: Да
0: вот ешь, и все.
1: Да, ну можно и так. И, кстати, самый правдивый ответ, я думаю, здесь был бы. Но, тем не менее, друзья, шутки шутками. Праздник, конечно же, нам напоминает о том, что нужно все-таки помнить о защите этих самых замечательных зверушек. Ага. И все-таки ежики дикие животные. Мне вот кажется,
0: конечно,
1: не нужно их отлавливать, не нужно их у себя дома держать.
0: Да.
1: Они должны охотиться, они должны находиться в своей естественной среде обитания. Поэтому об этом тоже стоит помнить.
0: Ах, еще сегодня день внучат отмечается. Вот такой вот праздник. Да.
1: Хороший
0: это те
1: праздник.
0: Самые, которые вернулись от бабушки, поправившимися за лето. Это те самые внучата.
1: Да, в общем, мне кажется, такой добрый сразу, теплый праздник, потому что он действительно...
0: Меня
1: вот
0: тоже
1: эта
0: на
1: связь...
0: откормку отправляли к бабушке.
1: Вот, у бабушек, дедушек и, конечно же, внуков вообще какая-то особенная связь, там действительно вообще все как-то
0: ути
1: по-другому совершенно.
0: Какой худенький, какой бледненький, да-да-да, вот и через три месяца вот этот вот колобочек выкатывается, забирайте его. Так, ну я просто по себе говорю, что я от бабушки, наверное, килограммов на 5 просто поправлялся, меня забирали родители, говорят, все, иди в школу.
1: Ну
0: вот
1: и хорошо,
0: так.
1: И замечательно. Вообще в этот день, друзья, есть добрая традиция. Я знаю, что нужно обязательно позвонить бабушкам, дедушкам, напомнить о том, как они дороги, как сильно вы их любите. И это действительно, мне кажется, вот это вот внимание, теплота, какие-то добрые слова, это вот самое главное. Поэтому сегодня не упустите такую
0: возможность. Да, и напоследок. Международный день чистого воздуха и голубого неба. Вот пускай так и будет чистое небо голубое, красивое, великолепное и чистейший воздух. Кстати, наша страна тоже этим богата, дорогие друзья. Обожаю небо в Таджикистане. Оно вот, кстати говоря, говорят, что вот небо даже другое, может быть, в другой стране. Это чистая правда. Бывая в другие страны, смотришь на небо. Ну, какое-то оно не мое, не родное. Приезжаешь, о, мое.
1: Согласна. И небо другое,
0: и воздух другой.
1: И воздух другой на родине. Вообще все всегда по-другому ощущается. Ну и, конечно, мы напомним, что цель праздника, опять же, просто напомнить всем нам о важности того самого чистого воздуха, который нам необходим. И, конечно же, о проблеме его загрязнения.
0: Правда. И напоследок, день барабанщиков. Я думаю, что у каждого, если есть маленькие дети, есть свой собственный перкуссионист.
1: Однозначно барабанщик.
0: Это трудно выговорить. Mm-hmm. Перкуссия, дорогие друзья. Есть такая вот не профессия, а такое вот название очень интересное этих людей, которые занимаются именно вот так вот. Настукивают ритм, дорогие друзья. Так что барабанщики, дорогие мои, с праздником вас. Кстати, каждый из нас, мне кажется, был барабанщиком в детстве, потому что брал пару кастрюль с кухни.
1: Конечно, как без этого?
0: И вот эти, знаешь, у меня еще были специальные такие щипцы для белья, вот такие были. Я брал их две штуки и тарабанил в кастрюле. Но потом меня все-таки поругали за это, да, потому что все-таки
1: не оценили,
0: родители
1: да?
0: должны...
1: Твои
0: а меня не оценили. А может быть, из меня мог вырасти тот самый
1: вот
0: крутой барабанщик?
1: Я подумала, вот так вот прям на корню иногда давят все
0: просто вот так
1: таланты.
0: Вот, понимаешь? Эх, может быть, с меня хороший барабанщик получился. Вот так вот, дорогие друзья, загубили талант на корню.
1: Ну что, пока Андрей вытирает скупую мужскую слезу, друзья, мы ненадолго прервемся. У нас на старте
0: курс валют. А ты не радуйся, сейчас курс валют будет, я тебе настукивать буду здесь, тут в студии.
1: Посмотрим, что он там настучит, друзья. Да, мы к вам скоро вернемся, обо всем расскажем.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: معلومات رو در مورد قربی رسمی اثار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سامانه و 76 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 25 درم، 1 روبل روسی 10 و 16 درم، 1000 سومی ازبکی 78 و 15 درم، 1 لیری ترکی 19 و 11 درم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درم، 1 ریال عربی 2 سامانه و 46 درم و 1 افغانی 14 و 13 درم ارزش دارد. هنگامی خرید دلخواه مال و محصولات و خدمات رسانی از سودا کردن و ارزان کردن شرم ندارید. تلاش کنید که برای خودتون فایده بیشتر به دست آورید. غروری که باعث خرج بیشتر می شود به نظر من بی عقلی بیش نیست. میدونید این سخنی که است؟ دونالد ترامپ. اما بعضی او فکر میکنند که اگر سودا کنند و برای خودشان شرط های بهتر را دریافت کنند، برای آنها عیب میشود. به نظر شما در کار سودا و تجارت چی یا کدام کار ناروا و نادرست و عیب است؟
2: قربی از اور در آسیا پلیس.
3: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
4: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Помоги босси сомуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и таруат бахш. Там удар KFC формуй ждет. Сиву панч соли ифтихор. Вахдат ва созандаги. Ба ифтихори сиву панч мин солгарди и стеклолиати давлати и джумури Таджикистан. Гала концерти бузурги хайяви. Йостом сентябри соли 2026 соати носта. Варзи жгови мили. Дарияк сахна. Ситорохой Маруфи эстрада. Фару Хасанов. Ариана Саид. Шабнами Сурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Мехмони Асосейшом. Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم، یک جو نکی می‌کنیم.
3: اوه چه خوب که بهار آمد. گل آفتاب. آبش باز آلرژی.
4: اوروم عزیزم، ایلوجش هست آلرویک راهویو بی زود و به خواب از آلرژیه.
3: زود یعنی؟
4: همگی در دوامی 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه‌های اون آزادی. آلرویک خوب بلوت نمیکند و به حیاتی فعالانه خلال نمیرساند.
3: با کودکان هم ممکن است؟
4: با کودکانی از دو ساله بالا و تمومی اویلا بی خواب است.
3: من به تو چیکار میکردم ها؟
4: آلرویک حیاتی بی آلرژیه. از دورخونه ها پرسان شوید.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
3: Рахами телефонной дорогой реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: этот фильм?
1: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
0: Стоп, не говори дальше.
2: Осторожно, спойлер.
1: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
3: Я вот честно подозревал, я знал даже об этом. Вот просто вот чувствовал сердцем, что вот эти все фильмы снимаются просто без сценария. Вот давайте вот здесь мы сломаем город, а вот здесь вы просто подеретесь, а потом мы снимем общий план. Ну и все, да? Да, давайте, конечно.
4: Главное, диалоги, костюмы.
3: А диалоги? Да зачем какие диалоги? Костюмы есть же классные, все, на это внимание
4: костюмы,
3: отвлекли.
4: Костюмы, экшен,
3: да,
4: конечно же. Вот эти вот взрывы.
3: И больше, бдыщ, бум, все, хватит. Да, на самом деле, друзья, «Мстители», «Доктор Дум» начали снимать без готового сценария. Представьте себе, режиссеры объяснили тоже почему.
4: Джо и Энтони, да, Руссо объяснили, почему производство «Мстителей» и «Доктор Дум» началось до того, как сценарий фильма был полностью завершен. По их словам, такой подход позволяет учитывать идеи и особенности актеров непосредственно во время подготовки и съемок.
3: Когда там одни драки, зачем вообще сценарий? Просто давайте, вот говорю, просто хорошую такую зарубу здесь устроим, и все. Нормально. Кстати, Джош Руссо рассказал, что они с братом предпочитают импровизацию, кто бы сомневался, и репетиции. Поэтому не воспринимают сценарий как нечто окончательное. Особенно важно для них становится момент, когда актеры присоединяются к проекту. А тут, наверное, вообще говорят: так, это вы, да, снимаете? Человек, кто вы там? Кто-то... А, Халк, все, замечательно. Вы Халк, да, все. Так, у вас слов нет. Вам просто нужно сказать, как дела. Как дела, все. Все остальное на хромакее сделаем.
4: Ладно тебе, ну не все так, конечно. Вообще, вот мы любим видеть, что актеры привносят своих персонажей. И иногда актеры приходят в проект всего за несколько дней и бывает всего на несколько недель вот на съемке. Часто именно тогда и происходит магия. По словам режиссеров, они рассматривают сценарий как живой организм, который может меняться в процессе работы над фильмом.
3: Конечно.
4: Вот такой подход братья Руссо уже и использовали в предыдущих своих проектах Marvel.
3: Поэтому, наверное, да, никогда не существует примерного описания новой картины Marvel, потому что они сами не знают, что в конце будет.
4: Чем все это закончится?
3: А давайте мы убьем Халка в конце. А говорит, у нас сценария этого не было. Ну, понимаете, это режиссерское видение, давайте, он нам там не нужен. Тем более, он самый большой, зеленый, много места занимает.
4: Да, и надоел уже, да, надоел в процессе уже. Съемок, давайте уже его уберем.
3: Конечно, конечно. Вот мы железного человека убрали, видишь, как хорошо, и дышать легче стало. Да, а тут ходит, летает, тут мешает нам, как муха. А, человек-муха пришел, кстати, сегодня? Нет, не пришел человек. Человек-муравей пришел? Замечательно,
4: да,
3: давайте съемки. Муравья.
4: Я, конечно, не думаю, что именно так происходит, но вообще действительно, вот предстоящая картина объединит несколько групп героев из разных вселенных, поэтому я знаю, что
3: просто другие уже закончились,
4: очень
3: просто
4: долгожданный
3: давайте
4: фильм.
3: Уже.
4: В ней появятся Мстители, житель Ваканды из Черной Пантеры, хорошо. Громовержцы, также известный как Новый Мститель, Фантастическая Четверка,
3: а где Дэдпул?
4: И даже Люди Икс. Все соберутся супергерои, это действительно очень ожидаемая
3: премьера. Дэдпула не будет, смотреть не буду.
4: А вот про Дэдпула ничего не известно.
3: Не пришел, да?
4: Но когда я увидела вот этих вот, знаешь, супергероев, одних из первых, еще из нашей юности, так скажем, Фантастическая Четверка, ну как давно снимали.
3: Точно, кстати, да, да,
4: помню.
3: Там Человек-камень был прикольный.
4: Да.
3: Слушай, как это все происходит, да, на площадке? Так, люди из Ваканды, Черная Пантера, здесь? Здесь. Громовержцы, здесь? Здесь. Так, люди... Икс, да. Здесь? Здесь.
4: Кстати, ты знаешь, только в этом фильме есть действительно вот такие интересные факты. Сойдутся вообще около 30 известных персонажей.
3: И
4: так,
3: поэтому
4: сразу...
3: сценария нет, логично, Лола. Просто не хватит на всех диалогов. Они просто будут драться все 2.5 часа. Все, нормально.
4: Не знаю. Но я тоже жду. Мне интересно.
3: И в конце, как это было
4: получится.
3: В «Последних мстителях», просто пойдут есть бургеры. В конце.
4: Так, ну все, вот эти твои непонятные спойлеры, конечно, очень хочется, чтобы оставались спойлерами, потому что я очень надеюсь, что все будет там красиво, все будет необычно.
3: Вот смотри,
4: необычно,
3: что самое
4: интересно.
3: Важное, отвечай на вопрос о том, сюжет ли фильма вернут порядок, вот всю эту вселенную после ряда неудач. Энтони Руссо отметил, что перед режиссерами стоит особая задача. По его словам, им не нужно отвечать за всю киновселенную, их работа заключается в том, чтобы найти конкретное место для своей истории внутри нее. Ой, ну ладно, пусть будет так. Кстати, вот мы всегда ценили наше сотрудничество с Marvel, именно поэтому, что наша задача не отвечать за всю вот эту вселенную, мы лишь пересекаемся с ней очень конкретным образом. Именно в этой точке пересечения, и мы можем придать всему смысл. Надеюсь, так и будет.
4: Ой, вообще, друзья, «Мстители. Доктор Дум» выйдут уже 16 декабря, станут частью 6-й фазы
3: киновселенной Marvel. Не, ну если выйдут, подожди, там же у них импровизация.
4: Обязательно! Фильм продолжит события «Мстителей. Финал», которых также сняли Джо и Энтони Руссо. Вот ну и посмотрим, хорошо, что из этого получится. Но на самом деле я знаю, что изначально действительно проект был немножечко другим, а Marvel планировала выпустить ленту под названием «Мстители. Династия Канга», и там главный злодей вот этот Канг должен был быть. То есть вот были в сети такие какие-то предположения. Ты знаешь, я вот благодаря своему сыну тоже понимаешь, немножечко стала фанаткой вот этого супергеройского кино всего. Мне тоже приходится следить за вот этими событиями, которые там происходят.
3: Ты знаешь, меня немножко поражает вот эта вот легкость и этих режиссеров, вот этих братьев, как их там зовут, братьев, давай, Руссо, да?
4: Руссо, да.
3: Скажем так, очень так меня поражает, потому что это миллиардные проекты, потому что эти фильмы зарабатывают миллиарды. Они так думают, сценарий, уберите эти бумажки,
4: ну
3: будет
4: ладно,
3: импровизация,
4: тебе,
3: ребята.
4: Ну ладно, уже в который раз пытаюсь тебя успокоить. На самом деле, есть там, конечно, сценарий, он хорошо продуман и, кстати, очень тщательно охраняется, чтобы вот таких вот спойлеров никаких
3: а
4: не
3: знаешь,
4: возникало.
3: Почему он охраняется? Потому что его нет.
4: Нет, он есть. А вот что касается «Железного человека», про которого ты пошутил, поэтому так ждут фанаты этот фильм. Он же вернется, только теперь уже не как «Железный человек», а как тот самый «Доктор
3: как
4: Дум».
3: Как муравей?
4: Нет, вот будет теперь уже тот самый «Доктор Дум», это будет тот же самый Тони Старк, только уже злая его версия. Эх, все тебе нужно объяснить.
3: Что ж такое-то, а? Да что ж такое-то?
4: Да, посмотрим, посмотрим. Мне кажется, многие фанаты прям с нетерпением уже в предвкушении. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Но для тех, кто любит комиксы, любит
3: вообще
4: всех
3: этот,
4: героев Marvel...
3: Вообще этот доктор совсем дум-дум, чтобы он собирался с ними бороться, с этими... Там 30 мстителей против вот этого одного дум-дума.
4: А вот и посмотрим. Вот и
3: ох, дум-дум, тяжело тебе придется.
4: Что там будет происходить? Поэтому да.
3: Ладно,
4: нужно будет
3: хорошо
4: обязательно дождаться и посмотреть.
3: Хорошо, этот винегрет из всех этих суперлюдей, друзья, можно будет посмотреть 16 декабря. Как салат оливье просто, как... Ну ладно, дорогие друзья, давайте мы сделаем остановку небольшую, а может и большую даже, нет, небольшую, вру. Вернемся совсем скоро, друзья, рабочие фишки также будут на очереди. Вернемся, пообщаемся, скоро будем.
5: Коротко о главном.
6: В районе Джайху началось строительство новой линии по переработке нефти. В Майами грузовой «Боинг» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, есть погибшие. В Таджикистане разрабатывается отечественная цифровая платформа «Зарзо». Северная Корея ввела в строй второй эсминец. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
7: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
8: Улами дакик.
9: Коммерцбанк Таджикистан, Шарики Инбах, Шуморобоси, Упанджумин, Солгарды, Истеклоли Давлати, Таджикистан, Тахният, Мегуят. Поян Дабод, Истеклоли, Таджикистан. 12 млн.
10: این شماری ساکنانی برزیل است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
9: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک آهنگ استقلال آبی زلال.
11: وطن گفتم با یادم سرزم

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс.
1: Ҳамаги бо си сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепсии тароватбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: XL ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. XL ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи XL Energy нухта Азия ба кайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Вақтат ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати XL Energy ро интизор. Зорбош, як зарфи XL, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
5: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябр سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه. دیگر مشکلی نیست.

0: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Рахами телефоны и дорая реклама.
2: Чилюяк, чилюяк.
0: Второе дыхание. Энергия твоего дня. Делаем круто и быстро.
3: Минимум усилий, максимум результата.
0: Рабочие фишки.
4: Ну ладно, это мы, конечно. Мы уже так люди к среднему возрасту. Нам, наверное, есть что написать в резюме. Ну там стреляет в ухе, хрустит в коленке. Mm-hmm. Хотя нет, это не нужно писать в резюме. А в целом, дорогие друзья, как составить резюме, если кажется, что писать вообще туда нечего? Когда вот реально просто нечего. Потому что нет опыта работы, друзья. Как грамотно все-таки составить и найти работу мечты?
5: Да, об этом поговорим, друзья. Потому что, как оказалось, с такой проблемой сталкиваются многие студенты, молодые люди, выпускники, те, кто только-только начинает свою карьеру. Вакансии ведь требуют опыт, а где его взять, если вас пока нигде и не успели это принять, конечно, на работу. Но специалисты по подбору персонала советуют не зацикливаться именно на официальном стаже. Опыт ведь это не только запись трудовой книжки. Это может быть университетская практика, участие в студенческих проектах, волонтерство, подработка, организация мероприятий, ведение соцсетей, собственный телеграм-канал или даже просто какой-то проект, который вы сделали для своих друзей или знакомых.
4: Конечно, главное правило – это... Не, конечно же, все нужно представить. Правильно.
5: Не забыть, да.
4: Не забыть, да. Пример. Вместо фразы «участвовал в университетских мероприятиях» лучше написать конкретно. Организовал мероприятия, работал с участниками, отвечал за продвижение или координировал даже команду. Работодателю важно понимать не просто, где вы были, а что именно вы делали и чему научились. Эксперты вообще советуют максимально конкретно описывать свои навыки и результаты.
5: Вот так. Да, и еще один важный совет – это используйте цифры. Ну, допустим, вы работали промоутером, да, многие действительно так подрабатывают, и можно написать просто: я раздавал рекламные материалы, какие-то буклетики, да, и так далее. Ну, а можно указать, сколько людей вам удалось привлечь или какого результата вы здесь добились. Если помогали вести соцсети, то сколько публикаций вы сделали, насколько выросла ваша аудитория, и если организовывали какое-то мероприятие, то сколько человек его в итоге посетили.
4: Именно так, именно цифры превращают обычную такую подработку в понятный для работодателя опыт и показывают, что вы умеете работать на результат. И не стоит недооценивать и учебные проекты, курсовая, дипломная работа или серьезные исследования тоже могут стать частью резюме. Особенно если тема связана с будущей профессией. Например, вы проводили опрос, анализировали аудиторию, готовили рекомендации или работали с данными. Все это уже профессиональные навыки. Конечно.
5: Да, так что не стесняйтесь. Можно даже отдельный блог посвятить личным проектам. Ну, например, вели блог, записывали подкаст, помогали организовывать фестиваль, делали сайт или оформляли соцсети. Об этом тоже нужно рассказать. Для работодателя такие проекты часто становятся показателем инициативности. Но человек не просто говорит о чем-то, ну и о том, что хочет развиваться, а уже что-то попробовал, что-то делал самостоятельно. Это большой плюс.
4: Да, и еще один вариант для тех, у кого действительно пока мало опыта. Такое функциональное резюме. В нем на первое место выносят не список компаний, а и должностей, а навыки, достижения и проекты. А небольшой опыт работы или подработки указывается уже ниже. Так, внимательно работодателя переключается с вопроса, где вы раньше работали, на гораздо более важное, что вы умеете делать.
5: Конечно, вот, это и правда, друзья, важно. Поэтому главное правило простое. Если у вас пока нет большого стажа, то не пытайтесь придумывать этот опыт, которого не было. Лучше внимательно вспомните все, что вы уже делали, и покажите, какие навыки и результаты получили. Ведь иногда опыта у начинающего специалиста гораздо больше, чем ему самому кажется. Просто его нужно правильно увидеть и правильно упаковать.
4: Да, удачи, упакуйте правильно свою резюмешечку и не врите ни в коем случае, потому что, мне кажется, когда зададут вопрос, можете просто посыпаться. Так что пишите правду, как есть, и пускай вам обязательно повезет. Найдите работу мечты. Друзья, мы идем вперед. Кстати, напоминаем, что к нам сегодня заглянет гость. Вот уже буквально в следующем часе. Друзья, сегодня у нас в студии будет Мадина Нигматова. Человек, который взял на себя очень интересную и ответственную миссию – открыть бизнес-клуб для женщин. Что это такое вообще? С чем это едят? И вообще, когда все это произойдет, все обязательно расскажет сама наша гостья. Но мы скоро будем.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно.
0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait.

0: Соат дар Тоҷикистон 13.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В районе Джайху началось строительство новой линии по переработке нефти. В Таджикистане разрабатывается отечественная цифровая платформа «Зарзо». В Майами грузовой «Боинг» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Есть погибшие. Далее подробности этих и других событий. Более 27 тысяч человек приняли участие в военном параде, который прошел сегодня утром на площади Истиклал в Душанбе с участием президента Эмомали Рахмона и мэра столицы Рустама Эмомали. Парад был посвящен 35-летию государственной независимости Таджикистана. На площади прошли подразделения вооруженных сил, правоохранительных органов и других силовых структур, военнослужащие мобилизационного резерва, женщины, военнослужащие, ветераны и воины-интернационалисты. В своей речи президент Эмомали Рахмон отметил роль военнослужащих и правоохранителей в обеспечении безопасности, стабильности и национального единства. Президент призвал личный состав соблюдать законы, воинские уставы, повышать профессионализм и ответственность и сохранять верность Родине. В районе Джайхун с участием заместителя министра энергетики и водных ресурсов Республики Шариф Фахудубахши и председателя района Джайхун Азизулу Ализуда состоялась церемония заложения первого камня в строительство новой технологической линии по переработке нефти мощностью 50 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Предприятие строится на базе компании «Салуса», которая в настоящее время в основном занимается производством высококачественного битума для дорожного строительства. После ввода в эксплуатацию новой технологической линии установки современного оборудования будет налажен выпуск дизельного топлива и бензина. ЗАО «Салуса» – одно из предприятий периода независимости. С 2003 года оно ведет деятельность в сфере добычи и переработки нефти. Сейчас на предприятии трудоустроено более 100 отечественных специалистов. В Майами грузовой «Боинг», выполнявший рейс из Сан-Хуана после посадки, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и задел автомобили, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США. В результате 5 человек погибли, еще 5 пострадали. Самолет остановился в канаве и частично загорелся. Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Обстоятельства происшествия выясняются. Северная Корея ввела в строй второй эсминец класса «Чвехён». Лидер КНДР Ким Чен Ин заявил, что корабль станет частью государственной системы ядерного реагирования и должен быть готов нанести удар по соответствующему приказу. Эсминец передали Восточно-морскому флоту после испытаний, которые подтвердили его боеспособность и надежность. Ким Чен Ын также заявил о планах дальнейшего наращивания военной мощи и развития флота дальней морской зоны. Отечественный специалист Парвиз Рахимзода разработал новое мобильное приложение «Зарзо». Оно предназначено для учета, анализа и управления сельскохозяйственными проектами. В частности, приложение определяет капитальные затраты, производственные расходы, предполагаемый объем урожая, доход, прибыль, а также рентабельность инвестиций, срок окупаемости и вложений на уровне риска. Кроме того, в структуре платформы предусмотрено сравнение двух вариантов посева, чтобы пользователь мог поэтапно оценивать разницу в затратах, урожайности, прибыли и рисках. Мобильное приложение также на основе данных Агентства по гидрометеорологии, к которому оно подключается, предоставляет вероятностный прогноз на ближайшие 7-10 дней. В случае вероятного понижения температуры, заморозков, сильных дождей, снега, усиления ветра или града, фермеру направляется раннее предупреждение. Приложение пока работает на мобильных телефонах iPhone, а в ближайшие дни им смогут пользоваться также владельцы мобильных телефонов других марок. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарони Авали Суатро роллер бароетон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, ас профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осо иш бахар як хонадон.

0: Ну что, друзья, мы к вам вернулись, и мы готовы открывать второе дыхание. Да, это уже третий час, поэтому если за ближайшие два часа вы не успели этого сделать, добро пожаловать, присоединяйтесь к нам.
1: А я думаю, скажешь, так вам и надо.
0: Нет, тем более, что делать мы это будем не одни. Мы, кстати, немножечко проспойлерили уже, пока...
1: Да, было дело.
0: Да, пока была такая возможность. Ну и, конечно, сегодня у нас замечательная гостья, друзья. Да, мы сегодня будем говорить про очень интересные вещи, поэтому оставайтесь с нами все это время. И сегодня у нас в студии Мадина Нигматова. Журналист по образованию, специалист с 10-летним опытом в сфере маркетинга и продаж. И сегодня уже основательница нового женского бизнес-клуба «Бизнес Вумен Душанбе». Мадина много лет занималась продвижением коммерческих проектов, проводила мастер-классы и обучающие программы, а теперь решила сосредоточиться на создании сильного сообщества для женщин-предпринимательниц и руководителей.
1: Как-то здорово. Ну и уже вот 26 сентября в Душанбе состоится официальное открытие «Бизнес Вумен Душанбе» – пространство для деловых знакомств, обмена опытом, развития бизнеса и новых партнерств. О том, зачем Душанбе нужен отдельный женский клуб, бизнес-клуб точнее, и как он будет работать, действовать, возможно ли в бизнесе не конкурировать, а усиливать друг друга. Сегодня, в принципе, поговорим с Мадин. Мадин, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте,
0: добро пожаловать.
2: Спасибо большое.
1: Вообще, очень интересная инициатива у вас, такая хорошая. Вы у нас, Мадина, вы 10 лет работали в маркетинге. Я сам им занимаюсь, насколько мы знаем, в социальных сетях часто видели ваши тоже ролики.
0: Да, и видели.
1: Да,
0: до сих пор.
1: И продвижением коммерческих проектов. Почему в какой-то момент решили бац, вот и сменить сферу и заняться совершенно новым проектом — женский бизнес-клуб? Вообще, что это такое? Вам слово.
2: Спасибо большое. Да, действительно, у меня опыт более 10 лет уже в сфере СММ и маркетинга, а идея возникла, можно сказать, не случайно, потому что в прошлом году я уже проводила встречу для женщин-предпринимательниц нашего города, и как раз-таки Надира Вахидова, она основатель узбекистанского бизнес-клуба, она приезжала со своей делегацией, мы здесь проводили большую встречу полезную, и я увидела в этом спрос. Очень много женщин-предпринимательниц заявили о том, что им некуда сходить, чтобы на своем уровне поделиться знаниями, найти новые партнерства. У нас, конечно, в городе очень много различных событий, и развлекательных, и образовательных, но они разовые, а именно чтобы системно, чтобы помогать бизнесу расти, чтобы друг друга усиливать, новые партнерства, сотрудничество создавать. Этого я, к сожалению, не нашла. Поэтому можно сказать, что прошлогодняя встреча дала идею в этом году уже после выхода из декрета основать свой клуб.
1: Это такой, может быть, это была попытка просто сбежать от декрета?
2: Да, есть такое.
1: Потому что мне кажется, но не для этого я создана. Вообще, как я понял, такая знаковая встреча была в Узбекистане, да, как я понимаю?
2: Да, мы встречались здесь гостями из Узбекистана. Да, они приезжали, да, в этот раз тоже 13 человек. Приедут сюда к нам в гости. Мы здесь проведем уже официальное мероприятие открытия нашего клуба. И далее уже клуб будет функционировать на постоянной основе.
1: 26 числа это произойдет, 26 сентября. А вот почему решили сделать первое мероприятие закрытым, таким камерным даже немного?
2: Потому что мероприятие не для всех, оно действительно закрытое именно для женщин-предпринимательниц, чтобы они увидели, познакомились поближе с условиями, с экспертами, и будет большая презентация клуба, что они получат после того, как станут резидентками нашего клуба. Поэтому мы точечно, избирательно всех приглашаем, поэтому если меня слушают предпринимательницы, управляющие, руководительницы, топ-менеджеры, топ-маркетологи, то я вас всех официально приглашаю.
0: Ну, здорово, да. А все-таки вот немножечко поподробнее, что будет происходить вот непосредственно на самом открытии, да, это в первый раз. С чем вообще участница должна будет уйти оттуда уже, ну, кроме новых знакомств, каких-то первых впечатлений?
2: Наше вот мероприятие официального открытия включает в себя и образовательную часть, и развлекательную. У нас есть 5 приглашенных спикеров, 2 эксперта из Душанбе. Это Фатима Пономарева, эксперт в сфере HR, карьерный ментор, она будет говорить о вопросах правильного найма и делегирования, потому что, опять-таки, спикеров я пригласила, исходя из прошлогодних запросов, то, что у многих есть такая проблема именно найма сотрудников, либо сотрудники уходят, открывают свои компании, либо очень много вкладываешься в сотрудников, но не получаешь результата, который ожидаешь. Поэтому я еще пригласила бизнес-психолога, чтобы развеять вот эти мифы, что же женщина в бизнесе, она очень злая, агрессивная, либо если ты уходишь...
1: Мадин, скажите, но это правда?
2: Ну, без здоровой агрессии никак. Вот. Фируза Насырова будет... Фируза Мирзоева будет говорить про вот стереотипы как раз-таки, как не уходить слишком в работу или не уходить слишком в семью, забрасывая все рабочие процессы.
1: Ну да, баланс тоже важен. А вот все-таки членство предусмотрено на 3 месяца и на полгода. Да. Почему выбрали именно такую модель и от чего будет зависеть вообще стоимость участия и так далее?
2: У нас членство в клубе есть на 3 месяца, на 6 месяцев и на год, потому что месяц ничего не даст. У нас в рамках клуба будут встречи 2 раза в неделю. Есть определенная методология, по которому мы будем проводить эти встречи. То есть это не просто попить чашечку кофе, а все-таки система образовательно рабочая. Поэтому 3 месяца – это минимальный срок, за который каждая участница получит уже определенные результаты. Потому что бизнес – это все-таки цифры. Это результаты, а не просто, грубо говоря, посиделки.
1: А мне нравится, знаешь, теперь женщины могут смело говорить, нет, я не к маме, я в клуб.
2: Я в клуб, да.
1: Я в клуб.
2: Это официально.
1: Главное уточнять, какой, да?
0: Ну, вообще, на самом деле, вот эта вот среда и место, где женщины смогут развиваться без конкуренции какой-то, это действительно очень важно. Скажите нам, конкуренция между женщинами в бизнесе действительно очень сильно ощутима? И вот если да, то с чем это связано, как думаете?
2: Я считаю, что, конечно, конкуренция есть, но она должна быть здоровая. То есть, понятное дело, что без конкуренции никак, иначе у нас не возникнет каких-то новых идей, новых предложений. Мы тогда расслабимся и будем говорить, ну, все равно все клиенты мои, зачем что-то придумывать. Поэтому здоровая конкуренция, в моем понимании, это необходимо каждому бизнесу, и неважно, это женское или мужское направление. А в рамках клуба мы именно создаем такое пространство без конкуренции, и у нас даже слоган то, что сильнее вместе, растем вместе, потому что действительно, когда объединяются несколько сильных людей, несколько сильных проектов, из этого еще могут возникнуть еще более лучшие проекты, лучшие идеи.
1: Мадин, как вам-то времени все на это хватает? Вы же тоже как бы из декрета нам вот недавно сказали, да. Пожалуйста, расскажите о себе, вот, потому что одно дело, понятно, женщина-предпринимательница, но вы же тоже, считается, получается, тоже...
0: Мама, в первую очередь,
1: мама,
0: конечно.
1: Естественно, и тоже вот соучастник всего вот этого предпринимательского сообщества женщин Таджикистана. Вот как вам-то удается время находить, а?
2: Да, я на самом деле трудоголик, потому что если я горю какой-то идеей, и особенно когда мне говорят, у тебя не получится, зачем это нужно, у нас есть уже тренинги, и вот, и, как я сказала, здоровая агрессия, я на этой агрессивной мотивации двигаюсь, поэтому все расписано, все делегировано, старшая дочка в садике, младший сын с нянечкой, поэтому все здесь.
0: Видишь, все очень четко, очень четко. Кстати, вот про дочь тоже могу сказать.
1: Мне кажется, просто Мадин сейчас. Сейчас Мадина... я достану свой список волшебный.
0: Нет, Мадина приобщает, по-моему, ее тоже, да,
2: потихоньку.
0: Да, она у меня
2: активно снимается. Она
0: молодец, кстати говоря, да, я видела, потому что это здорово. Там все очень четко.
1: В семье должны все зарабатывать, понимаешь, вот так вот. И следующий такой вопрос. С какими сложностями сталкиваются женщины-предпринимательницы, которые, в принципе, об этом даже и не говорят часто?
0: У нас
1: публично,
0: здесь,
1: да,
0: вот в Таджикистане.
1: Что вы на это можете сказать?
2: Я, конечно, могу ошибаться, но вот сейчас я очень прям глубоко погружаюсь вот в эти все бизнес-процессы, разговариваю с женщинами-предпринимательницами. Первое, с чем они сталкиваются, это найм сотрудников. То есть очень тяжело найти человека, который действительно подходит под твою компанию, разделяет твои ценности. И другой вопрос, можно, конечно, его обучить под свой проект, но останется ли он с тобой, это тоже вот есть... Нету никаких гарантий, есть риск, что уйдет. Второе, это в первое время приходится самостоятельно, только на своей вере в свой проект, двигаться, распространять свой проект, потому что новый проект особенно сложно продвигать. С чем я сейчас как раз-таки сталкиваюсь, это вот как раз-таки разговоры, зачем нужен этот клуб, есть также... как сказать, не знаю, можно ли это говорить, то, что у меня 23 отказа от компании по поводу спонсорства.
1: Конечно, говорите.
2: Да, да.
1: Мы тоже хотели вам отказать, но...
2: Шутил. Но я пришла.
1: Шутил.
2: Да, поэтому, то есть отказы, недоверие, это обязательно есть, невозможно, чтобы все было гладко.
1: Но это же действительно новый формат, потому что, ну, тренинги, нетворкинги всякие,
0: сейчас
1: которые происходят.
0: Сейчас
1: тем более, мне кажется,
0: много,
1: осень это самый такой клондайк у нас
0: это
1: в Душанбе,
0: прям,
1: когда начинаются
0: особенно
1: бесконечные сентябрь. Форумы. Октябрь, сентябрь, да, это как правило. Да. А здесь такое некое постоянное членство в этом клубе. А мне все-таки интересно, вот, окей, хорошо, один раз вы соберете всю эту команду, а второй раз, может быть, уже половина придет, третий раз уже еще меньше придет людей. Вот вы не беспокоитесь по этому поводу?
2: Нет, смотрите, они же, получается, покупают членство в клуб, и они уже вложили свои финансы, и если не придут, то они потеряют, получается, деньги в последующем и время свое.
0: Ну вот в продолжении, да, темы о членстве. Что еще женщина получит, вот становясь участницей клуба? Ну, если вот убрать, да, что-то такое, что, конечно, там какие-то поначалу новые эмоции, встречи. Вот в чем еще плюсы?
2: В рамках клуба у нас будут встречи в неделю два раза. Также мы проводим 12 различных форматов обучения. Это начиная от каких-то бизнес-завтраков до крупных стратегических сессий, и также мы всей делегацией будем ходить по бизнес-ревизии составлять, то есть все моменты, начиная от маркетинга и продажи до системы работы, как говорится, одна голова хорошо, а 12-13 еще лучше, поэтому мы всей делегацией нацелены на то, чтобы развивать и усиливать друг друга.
1: Это такой, такой своеобразный аудит будете проводить бизнеса, опираясь, наверное, на опыт участников непосредственно. Самих. Хорошо, спасибо большое. Мы сделаем прямо сейчас, друзья, небольшую остановку в виде рекламы и других рубрик и возвращаемся к нашему общению. Скоро будем.
3: Реклама Дар Азия Плюс. Силу панч соли и втихор. Вахдат васозандаги. Байфтихори Сил Панч Мин Солгарди и Стеклолиати Давлати и Джумури Таджикистан. Гала-концерти Бузурги Хайяви. Йостом сентябрь соли до Азору Бистушаш Суати Носта. Варзиш Гохи Мили. Дарьяк Сахна. Ситор Хой Маруфи Эстрада. Фару Хасанов. Ариана Саид. Шабна Мисурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Мехмони Асосей Шом. Ани Лорак. تمام مبلغی از برگزاری چورابینی جمع آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می گیریم. یک جو نکی می کنیم.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
6: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дарсомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкайтир. Байо онро даршакли СМС бонавиштани ному насаб. Башахри истихомат барахами навадучор хавсат автодухавт автодухавт равонкон. Бахтадро бисанч. Баяке ассе сертификатро бу арзиши хазор сомони бурткон. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурдас. Он ро аздас наде.
3: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Радио Азия Плюс.

0: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
1: Мне кажется, у нас у мужчин уже много клубов, пора открывать и женский бизнес-клуб. Ну а почему бы и нет, дорогие друзья? Мне кажется, это, во-первых, красиво, 100%, это сплошной, мне кажется, такой сбор красоты. Когда собираются женщины еще и умные, еще и предприимчивые, мне кажется, это просто какой-то клондайк. И вообще, мне кажется, говорят правду, если женщина развивается, то развивается и страна, и общество в целом, дорогие друзья. Потому что кто больше все время не проводит с вашими детками? А, мужчины, отвечайте на вопрос. Ну, конечно же, ваши любимые женщины. Сегодня говорим про женский клуб, который открывается в Душанбе 26 сентября, друзья. И, между прочим, у нас основательница этого замечательного клуба сегодня в гостях, друзья. Это Мадин Нигматова. Мадин, еще раз здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Мы продолжаем наше общение. И вот на этом вопросе, пожалуй, мы давайте остановимся.
2: Да, мы уже обсудили много всего интересного, но вот один из главных запросов бизнеса – это всегда полезные связи. Да. Планируете ли вы создавать внутри клуба условия, при которых участницы смогут находить каких-то интересных партнеров, клиентов, себе инвесторов, ну или просто хотя бы запускать какие-то совместные проекты?
3: Да, это один из основных целей клуба, чтобы, как я говорила, это не просто был формат встречи. Пришли, попили чай, поговорили, ушли, а именно для развития бизнеса, что включает в себя не только какие-то образовательные тренинги или мероприятия, но и полезные знакомства и связи. В том числе, как вы сказали, вопросы инвестирования, масштабирования, роста. Это все, конечно же, входит в нашу методологию внутри клуба.
1: Еще один такой вопрос. Вот в Ташкенте уже существует подобный клуб, да, как я понимаю. Да? То есть мы берем такую некую, как я понимаю,
3: эту модель
1: да. и переносим сюда. Да. А как ее все-таки адаптировать под Таджикистан? В принципе, да, регион-то одинаковый, что Узбекистан, что схожие, Таджикистан, да. мы схожи. Но мы сможем адаптировать? Есть ли какие-то особенности здесь или нет?
3: Адаптировать сможем, да, конечно, потому что, ну, принципы продаж, они везде одинаковые, принцип ведения бизнеса тоже одинаковый. Единственное, возможно, больше у нас работает личный бренд, сарафанное радио, знакомство. То же самое по вопросам не только организации мероприятия, но и когда я приглашаю кого-то вот, посетить мероприятие или купить членство в наш клуб, тоже когда через знакомых выходишь, то, что нам вот посоветовали, обратиться к вам, это всегда лучше работает. Это плюс нашего маленького города в том, что здесь большие возможности для нетворкинга. И чем больше людей ты знаешь, тем лучше.
1: Это хорошо или плохо, когда это все-таки вот эта цыганская почта, как ее называем, работает лучше? Или сарафанное радио, чем вот реально какие-то вот посты в соцсетях, да? То есть это лучше, да, все-таки?
3: Это лучше, да.
1: Максимально странно. А вы знаете, может быть, даже это хорошо, потому что мы, мужчины, мало общаемся. Вот вы, женщины, общаетесь больше. Да. Позвонила подруга, все, вы зависли на час. И рассказала все о новом клубе, о новых идеях, о новых стартапах и о всем остальном. Мне кажется, вот в этой среде распространяться, мне кажется, даже будет намного быстрее, чем реклама в соцсетях.
3: Да, поэтому я этот метод выбрала, чтобы об этом клубе распространяли именно женщины.
1: Понятно. Хитро.
3: Да.
1: Максимально хитро.
2: Ну и правильно, на самом деле. Ну вот смотрите, Мадин, мы так поняли, что вы говорите уже не только о Душанбе, да, вот, возможно, это уже Худжанд, может быть, другие, да, города, страны.
3: Да, обязательно, то есть мы не ограничиваемся
2: локацией. Вот, в перспективе,
3: Душанбе.
2: То есть, да, бизнес-вумен должен стать каким-то национальным все-таки сообществом,
3: я
2: да?
3: Я планирую,
2: и, да. как вы это все-таки видите уже через несколько лет,
3: да,
2: спустя 2-3
3: года? Да, я планирую,
2: года.
3: Конечно, почему в Душанбе, потому что здесь все-таки больше предпринимательниц, они более открыты к общению, к знакомству, к выступлениям, поэтому дальше мы, конечно же, планируем. У меня уже есть приглашенные гости из Худжанда, из Вахдата, из Гисара. Просто в маленьких городах, в районах меньше женщин, которые хотят публичности. Они обычно, как говорится, за кадром отправляют своих представителей. Чаще это мужчины. Но так как у нас женский клуб, поэтому я женщин приглашаю.
1: А есть ли примеры уже сотрудничества между женщинами, которые познакомились благодаря вашим предыдущим мероприятиям? И, может, какие-то кейсы есть готовые, правильно? Мне кажется, все равно 26 числа вас это спросят, я думаю. Мадина, где вот эти кейсы? Может быть, вы уже создаете вокруг себя такую среду интересную?
3: Да, наша прошлогодняя встреча, она была просто знакомство. женщин-предпринимателей из Узбекистана и наши предпринимательницы, мы не создавали какие-то партнерства, если только участницы за рамками мероприятия не связывались друг с другом. Mm-hmm. Просто там очень многие обменивались контактами, договаривались о встрече. Поэтому я точно не смогу ответить
1: на этот вопрос. Вот ответить на такой вопрос. А вот чем отличается бизнесмен женщина и мужчина?
2: Бизнесмен и бизнесвумен тогда нужно говорить.
1: Бизнесвумен, ладно. Это феминитивы, да, ваши?
3: Сейчас скажут, что я мужененавистница, но нет, это не так. Это не так. Я думаю, что когда женщина в бизнесе, очень много внимания уделяется именно деталям, прорабатывается каждая система. Вот, например, приведу себя в пример, то, что чтобы организовать это мероприятие, мне надо было наладить быт детей, там маму попросить, тетю попросить, чтобы помогали определить свои рабочие часы, определить встречи, что когда будет. То есть вот вопрос тайм-менеджмента, делегирования и именно детали. То есть мне кажется, что женщины, они видят чуть глубже, они больше, так как общаются с людьми, они понимают, что именно нужно аудитории. Потому что вот модель рекламы и запуска данного мероприятия у нас сначала был просто, мы запустили таргет, делали холодный обзвон, но я увидела, что это не работает, и мы дальше начали налаживать именно теплый контакт, ходить на встречи, просить рекомендации, и вот так через личные знакомства мы набираем аудиторию, и это работает намного лучше.
2: Вот, видишь, это работает лучше. Ну вот смотрите, вы хотите приглашать зарубежных спикеров, организовывать какие-то бизнес-делегации, поездки, возможно. Да. Какие международные возможности вот вы бы хотели все-таки открыть для вот участниц, возможно, в первую очередь?
3: Я бы хотела очень выезжать со своим клубом в различные города, делиться опытом, делиться как бы своей системой работы, точно так же, как и узбекский бизнес-клуб. Они сейчас выезжают за пределы своей страны, потому что там есть сильные эксперты. У нас тоже в городе есть очень много сильных экспертов, поэтому я хочу создать для них такую площадку, чтобы это было для них новой возможностью и, соответственно, больше рассказывать о стране, представлять нашу страну, чтобы все знали, что в Таджикистане, в Душанбе есть очень сильные, замечательные женщины.
1: А как вообще собираетесь отбирать участниц? Может ли вступить любая женщина, которая готова платить членство, или все-таки существует определенный критерий?
3: Да, есть критерий. Желательно, чтобы бизнес был офлайн. Я не хочу сейчас никого обидеть, но, например, онлайн-бизнес, вот интернет-магазины, которые торгуют из дома, либо сетевой бизнес мы, к сожалению, не сможем принять. Желательно, чтобы были сотрудники, работа от 2 лет и более, потому что вот система наша, методология нашего клуба, она подразумевает определенные критерии.
1: А все-таки, а как же быть женщинам, которые хотят только открыть свое собственное дело
2: думают,
1: и тоже
2: возможно,
1: хотят, возможно, присоединиться
3: на мероприятие, конечно, добро пожаловать, но в клуб лучше чуть позже включить.
1: Да. Может, отдельная уже ветвь у вас будет для предпринимательств, которые только хотят войти в свое дело?
3: Да, пока не хочу расфокус, пока хочу сосредоточиться именно на тех, у кого уже есть бизнес-сотрудники и которые хотят расти.
1: А вот смотрите, такая интересная вещь, мне кажется.
2: Я тоже вот об этом сразу, знаешь, подумала.
1: Да, я тоже подумал.
2: Мадина делает все-таки такой акцент на отсутствие конкуренции. Мы об этом уже поговорили, да? Но бизнес без конкуренции, как она тоже сама признала, конечно, практически невозможен. Но вот, а что будет, если в клуб одновременно вступят две предпринимательницы из общей какой-то области, вот, которые, получается, ну, фактически они борются за одно и то же, за одного и того же клиента, вот что будет в этом случае?
3: Такое, конечно же, будет. Даже в узбекском клубе такое есть. Я спросила, кстати, у них, как они на это реагируют, потому что, получается, они берут какую-то одну систему, и каждый на свой бизнес применяет. Но я думаю, что у каждого человека все равно есть свои клиенты, своя определенная база, поэтому, тем более, мы люди взрослые, и не думаю, что это будет проблематично. Наоборот, я думаю, что мы придумаем что-то либо совместное, либо какие-то инструменты они возьмут именно для себя. Ну и кто быстрее, кто смелее, тот и захватывает рынок.
1: О, понятно. Ну а как вы будете измерять все-таки успех самого клуба? Это количество участниц или, например, количество партнеров, новых проектов, рост бизнеса самих женщин внутри общества? Как вот, может быть, для себя какую-то планку уже поставили?
3: Да, это обязательно результативность нашего клуба будет в том, какой результат мы принесли для каждой участницы. То есть, чтобы не было, что они просто оплатили, пришли, ушли, а мы все-таки будем уточнять, с каким запросом они пришли. Мы проводим анкетирование, какие цели у них есть для входа в клуб, какой запрос мы смогли закрыть, какие результаты мы смогли принести в течение 3 месяца и 6 месяцев. Это будет вот для нас самой большой целью.
1: А существуют какие-то бонусные системы определенные? То есть вот пришла вот женщина, да, действительно, предприниматель, у нее стал рост действительно хороший, все замечательно, то есть действительно у нее все хорошо в этом плане. И вы так посмотрели, окей, вот у тебя все замечательно, у тебя все супер, тебе предлагаем тогда бонус, допустим, ты, допустим, может быть, там, не платить следующие полгода, ну или какие-то бонусы в другом отношении, не знаю, есть ли это, нету ли это в планах в целом.
3: Да, у нас бонусная система будет обязательно, чтобы внутри клуба тоже была некая такая конкуренция, борьба, можно сказать.
1: Если будет драка, будет тоже весело.
3: Да, за бонусы. Обязательно есть привилегии, чтобы участницам было интересно самим добиваться результатов. Обязательно это подарки от партнеров наших, которые поддерживают клуб. Это обязательно какие-то льготные системы членства, скидки, определенные закрытые мероприятия. Это все расписано, предусмотрено. Угу. Полная презентация как раз-таки, вот что получат участницы, это будет на самом мероприятии открытия.
1: Мадина, а что бы вы ответили женщине? Вот она сейчас слушает, да, и думает, ну я успешная предпринимательница, у меня все в порядке, бизнес идет, все хорошо, развивается. Зачем мне идти в этот клуб?
3: Всегда есть куда расти. То есть мы можем расти еще дальше, добиваться еще большего, делать еще больше продаж. Мы не должны останавливаться на чем-то одном. Даже если, ну, условно, у вас 10 клиентов, вы же хотите, чтобы у вас было 15, 20. А иногда бывает, что мы думаем, что я уже все знаю, зачем мне новые тренинги, но всегда есть то, зачем мы ходим на мероприятия. Это не обязательно что-то новое, какую-то энциклопедию, энциклопедию в себе открыть, а это обязательно рассказать о себе и познакомиться с другими. То есть нетворкинг для нас тоже очень важен.
2: Мне кажется, подожди, у меня, да, знаешь, какой, конечно, вот вопрос возник? В принципе, женщина в бизнесе, как и женщина за рулем. Это всегда много шуточек каких-то, это какие-то стереотипы. Да. Вот у вас самой, да, вот с какими сложностями все-таки пришлось столкнуться, с какими-то, возможно, стереотипами, опять же, как у основательницы?
3: Угу. У меня лично это то, что когда у женщины есть своя семья, она не сможет полностью сфокусироваться вот на работе. Кстати. То есть по-любому будет страдать сфера работы. То, что вот и в найме, и у собственниц тоже есть эта проблема. То, что если у тебя маленькие дети, они будут болеть, ты будешь пропускать работу.
2: Да, ты не
3: работу.
2: Будешь успевать, естественно.
3: Да, да, да. Вот, это первый стереотип. А второй это то, что, вот как вы сказали, ой, что там вы понимаете. То есть в бизнес лучше не идти женщинам, вы более нерациональны, а эмоциональны считаются женщины. Но я думаю, что эмоциональность, она тоже нужна, потому что на сухих фактах и только на логике очень сложно продвигать
1: бизнес. Понятно, мужчины?
3: Согласна.
1: Смотрите, вот женщины действительно не такие одухотворенные, да, это вот свет, это действительно, это любовь. И в целом, мне кажется, вот эта вся сухость, которая присутствует в мужском бизнесе, она не очень так и близка к женщине. То есть, получается, собрать женщин и говорить сухие факты, рассказывать им одновременно о бизнесе, это будет максимально скучно. То есть формат сам подачи материала, который вы готовите, он такой же будет? Сухой бизнес, это графики, это все остальное. Или нет?
3: Да, у нас вот мероприятие, оно образовательно-развлекательное. То есть мы хотим вообще вначале показать такую театральную постановку «Женщина со стороны», чтобы каждая женщина увидела, как она выглядит со стороны, женщина в бизнесе. Далее у нас уже образовательная часть, это выступление спикеров, совет директоров от Нудиры Вахидовой, основательницы Ташкента женского клуба. И дальше у нас выступление певицы Ширин, нетворкинг, фуршет, чтобы не было так, что пришли 4 часа, послушали и что-то заметки записали и ушли.
1: Что бы вы хотели изменить в бизнесе предпринимательницы Таджикистана благодаря этому клубу?
2: Ну да, может быть, что-то такое важное есть для вас, например.
3: Я бы хотела, чтобы было больше сотрудничеств, именно объединения, потому что не закрываться. Я заметила, что у нас очень много умных, таких действительно успешных женщин, которые очень закрытые, они не посещают мероприятия, они не ведут соцсети, они всегда за кадром. И есть вот такое стеснение, то, что я вот сейчас выйду, а что я скажу людям, а что обо мне подумают. Вот этот стереотип очень хочется прям убрать, и, возможно, на мероприятии у кого-то возникнет идея все-таки стать не то чтобы максимально публичным, но все-таки чуть-чуть выйти из своей привычной зоны, да.
1: Ну и напоследок, одна, мне кажется,
2: да,
1: фраза нужно продолжить.
2: Да, время летит уже действительно очень быстро, совсем немножко остается его. Вот, Мадин, закончите, пожалуйста, фразу. «Бизнес-вумен Душанбе – это не просто бизнес-клуб, это место, где женщина…»
3: Во-первых, растет, во-вторых, наполняется энергией, находит себе новые знакомства, партнерства, находит новые идеи, и это возможность, можно сказать, даже немножко расслабиться. Возможно, вы сейчас, если меня вот слушают женщины-предпринимательницы, возможно, вы сейчас очень загружены именно цифрами, рабочими процессами, поэтому я приглашаю вас на мероприятие, чтобы вы увидели, как вообще можно изменить формат работы.
1: 26 сентября, Hyatt Regency, дорогие друзья, добро пожаловать. Но прежде, мне кажется, как найти вас в соцсетях, Мадина, чтобы найти более подробную информацию, как, в принципе, стать членом этого замечательного клуба. Да, пожалуйста.
3: Да, у меня вся информация есть в Инстаграме «Бизнес-вумен Душанбе», также у меня в личном профиле «Мадина Нигматова». Если возникнут вопросы, то можете написать мне лично.
1: Да. Или узнайте у своих подруг.
3: Да, они уж точно знают.
2: Да, и это, кстати, неплохой вариант, я тебе хочу сказать.
1: Да, я много узнал, очень интересно. Рекламу по-женски такой, как интересно.
2: Вот. Поэтому, да, друзья, еще раз напоминаю, не пропустите 26 сентября в Hyatt Regency Душанбе. Ну, а Мадине мы говорим большое спасибо.
1: Спасибо.
2: За то, что сегодня были с нами. Хочется пожелать вам очень много, но у нас немножечко времени, поэтому я вам пожелаю, чтобы ваш клуб собрал, наверное, все-таки лучших, чтобы он рос, развивался, и пусть вот будут какие-то совместные интересные проекты, которые просто будут греметь на всю страну.
3: Спасибо большое.
1: Женщина, друзья, это, мне кажется, должно быть понятием не дом-кухня, ребенок, а, наверное, это должно быть другое понятие. Это дом-кухня и ребенок тоже, но и собственный бизнес, свое дело. Так что вот так, милые родные, самые красивые и любимые наши вторые половинки, наши любимые женщины, удачи вам. И пускай действительно соберется этот замечательный клуб и процветание ему всяческого. Спасибо огромное. Друзья, ну что, на сегодня мы тоже завершаем эфир. Три часа пролетели, друзья. Всем, в общем, желаем удачного старта этой трудовой рабочей недели. Понедельник уже наступил. В общем, хорошего дня. Продолжаем работать, но с улыбкой на лице.
2: Именно так. Чудесного продолжения этого понедельника всем вам желаем. Хорошего настроения, друзья. И завтра в это же самое время мы снова будем готовы открывать то самое очень нужное второе дыхание. На сегодня это все. Пока-пока.
1: Пока, друзья.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: – شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
7: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарватодории бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Азия Плюс. Харус. Я Кадамба Пеш.

0: Seni anlasana. Коротко о главном.
1: В Душанбе представили новую электронную карту для борьбы с пробками. В Таджикистане началась регистрация на работу в Великобритании и в Турции. В Кабардино-Балкарии группа альпинистов попала под лавину. Россия и Северная Корея открыли движение по новому автомобильному мосту. Кыргызстан и Казахстан представили разные итоговые результаты игр кочевников. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Басу бараси ва мубойсаху хамеша джолиб ва умузандан. Шарт нест ки нигоҳу ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то
4: 11. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс.
1: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Ором, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёби зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я её ещё и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Лёгкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надёжных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра.
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живёт вкус жизни.
7: Анатис.
8: 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, гала концерти бузурги хайявӣ, 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада: Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Йулдуз Усмонова, Эҳам Наваи. Меҳмони асосии шоум: Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم، یک جا نکی می‌کنیم.
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41-41.
9: Попин, Бишонав ва Бирахс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия Плюс».

0: них на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
4: آسیا پلیس

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахмадвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе представили новую электронную карту для борьбы с пробками. В Таджикистане началась регистрация на работу в Великобритании и в Турции. Россия и Северная Корея открыли движение по новому автомобильному мосту. Далее подробности этих и других событий. Душанбе представили проект новой электронной карты города и ряд цифровых программ, которые планируют использовать для регулирования дорожного движения и борьбы с пробками. Новая электронная карта позволит анализировать дорожную ситуацию и определять наиболее загруженные участки Душанбе. Кроме того, цифровые технологии планируют шире использовать для контроля и регулирования транспортных потоков, повышения безопасности движения и более эффективного управления городской инфраструктурой. Число жертв схода лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 11 человек, пострадали 6 альпинистов, об этом сообщает ТАСС. По данным МЧС, группа альпинистов, попавших под лавину в Безенгийском ущелье, состояла из 33 человек. 10 человек смогли выжить и выбраться и спуститься самостоятельно. На месте работают свыше 50 сотрудников службы спасения. В республике началась регистрация граждан для сезонной работы в Великобритании. Регистрация пройдет до 11 сентября. Она проводится исключительно через официальный сайт компании IGAIH по адресу www.agri-ha.com. Для регистрации кандидат должен иметь действующий заграничный паспорт, правильно указывать личные контактные данные, заполнить электронную анкету, предоставить информацию о своем опыте работы, а также пройти предусмотренные этапы отбора. Гражданам рекомендуется не пользоваться услугами посредников и сторонних сайтов, а также не передавать свои персональные данные или документы неизвестным лицам. Также агентство по трудоустройству за рубежом приглашает жителей страны на работу в Турцию. Работодателям требуются разнорабочие, сварщики, электрики, слесари, специалисты по механическому ремонту, водители погрузчиков и вилочных погрузчиков, а также мастера по ремонту тяжелой и строительной техники. Размер заработной платы в зависимости от специальности и должности составляет от 700 долларов до 1250. Кроме того, работодатель обеспечивает сотрудников жильем и питанием. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 45 лет, знание английского или русского языка на уровне достаточно для рабочего общения, наличие загранпаспорта, отсутствие судимости. Желающие могут с заграничным паспортом обратиться в центральный офис ведомства в Душанбе по адресу улица Лахути, 80, это недалеко от пивзавода, либо же обратиться в представительство агентства в регионах страны. Россия и Северная Корея открыли первый автомобильный мост, соединяющий страны. Общая длина мостового перехода вместе с подъездными дорогами составляет около 5 километров, а непосредственно сам мост, а его протяженность 1 километр. Прежде попасть из России в Северную Корею, наоборот, можно было лишь самолетом или по железной дороге через имеющийся единственный мост. Кыргызстан и Казахстан представили разные итоговые результаты всемирных игр кочевников, которые прошли в Кыргызстане, пишет об этом Фергана. По версии Государственного агентства физической культуры и спорта Кыргызстана, хозяева игр завоевали 72 медали. У Казахстана насчитали 64 награды. Третьей стала Россия. В Казахстане же представили другой подсчет. По данным Министерства туризма и спорта этой республики, казахстанские спортсмены выиграли 74 медали. Кыргызстану казахстанская сторона насчитала 84 награды. После начавшихся споров сводный медальный зачет исчез с ресурсов игр, а кыргызстанская сторона при этом заявила, что официальный общекомандный зачет стран, концепция всемирных игр кочевника вообще не предусмотрен. Соревнования призваны прежде всего развивать и популяризировать традиционные виды спорта. Отметим, что всемирные игры кочевников проходили в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. По данным кыргызстанских организаторов, в них приняли участие более 3000 спортсменов из 109 стран. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news. или на наших страницах в соцсетях.
2: Тарунаи аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Нитро Енерджі харіда, яке асе сертифікат робама благі газор сомоні бурткун. Рамзро азарчай Нитро Енерджі, дар сомоне Нитро нухтати джей бахадгір. Вайо онро, тарихи смс бонавіштані номуна сабі худ ва шахрезіст баракамі навадусе нух саду панджой ну чорто сифр фіріст. Іқдом харузі джумуа, дар радіо йому сваті нуздавусі баргузор мегардад. Муфасал дар сомоне Нитро нухтати джей, як зарвча, як ім конят. Онро, аз дас наді.
0: Рахами телефони идорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Силу панч соли и втихор. Вахдат васозандаги. Ба ифтихори си у панчумин солгарди истеклолиати давлати и джумури Таджикистан. Гала концерти бузурги хайяви. Йостом сентябри соли 2026 соати носта. Варзиш гохи мили. Дарияк сахна. Ситорохой маруфи эстрада. Фару Хасанов. Ариана Саид. Шабна Мисурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Мехмони Асосиишом. Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم، یک جا نکی می‌کنیم.
5: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
6: بحث بررسی و مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Сегодня поговорим о кисломолочных смесях. Это специальное детское питание, которое может стать хорошим помощником для некоторых малышей. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Кисломолочные смеси отличаются от обычных тем, что при их производстве используются специальные молочно-кислые культуры. Благодаря этому они могут легче восприниматься пищеварительной системой и поддерживать баланс кишечной микрофлоры. Такие смеси могут рекомендоваться малышам при некоторых функциональных нарушениях пищеварения. Но важно помнить, кисломолочная смесь – это не лекарство и подходит далеко не каждому ребенку. Нужна ли она вашему малышу, как часто и в каком количестве ее давать, лучше обсудить с педиатром, учитывая возраст и особенности ребенка. Если вы решили изменить смесь или добавить в рацион своего малыша кисломолочную, не спешите менять питание самостоятельно. Любые изменения лучше вводить постепенно и наблюдать за самочувствием малыша, его аппетитом, состоянием кожи и общим настроением. Ведь малыш не может сказать словами, что именно его беспокоит. Зато его маленький организм обязательно подскажет внимательным родителям. Помните, забота – это не только накормить малыша. Это вовремя понять его потребности и, если нужно, обратиться за помощью. Берегите своих малышей, прислушивайтесь к ним, и пусть в вашем доме всегда будет место для самого главного – здоровья и любви. Ну а чтобы ваш малыш чувствовал себя комфортно днем и ночью, используйте подгузники «Сов Премиум». Мягкие, надежные, дышащие и гипоаллергенные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Азия Плюс». Дорогие, боно их аспият.

0: Мафия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.
2: Там,

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Тулуи офтоб, вакти ки рузи нав сар мешавад, аз баланди кулаҳо чашмаи поке ва поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بتب امهیج مزمون بهزی لبستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 17.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
0: Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В Душанбе представили проект новой электронной карты города и ряд цифровых программ, которые планируют использовать для регулирования дорожного движения и борьбы с пробками. Новая электронная карта позволит анализировать дорожную ситуацию и определять наиболее загруженные участки Душанбе. Кроме того, цифровые технологии планируют шире использовать для контроля и регулирования транспортных потоков, повышения безопасности движения и более эффективного управления городской инфраструктурой. В районе Джайхун с участием заместителя министра энергетики и водных ресурсов Шарифа Худобахша и председателя района Джайхун Азизуло Ализода состоялась церемония заложения первого камня строительства новой технологической линии по переработке нефти мощностью 500 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Предприятие строится на базе компании «Салуса», которая в настоящее время

0: Время в основном занимается производством высококачественного битума для дорожного строительства. После ввода в эксплуатацию новой технологической линии и установки современного оборудования будет налажен выпуск дизельного топлива и бензина. По данным самой компании, она разрабатывает месторождения Южный Ком, Кичикбель и Аквашадыр в Хатлунской области. В эксплуатации находится 38 нефтяных скважин. По случаю 35-летия государственной независимости республики, медиагруппа «Азия Плюс» запустила персидскую службу. Инициатива направлена на освещение важнейших событий дня в стране, регионе и мире для персоязычной аудитории всего мира, а также для укрепления изучения письменности предков, возрождения национальных ценностей и повышения интереса общества к историко-культурному наследию и знакомства с инвестиционными возможностями и туристическим потенциалом республики. Управление МВД по городу Душанбе сообщает, что с 6 по 12 сентября на территории столицы запрещено использование любых беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве объяснили ограничения необходимостью обеспечения безопасности и призвали граждан и владельцев дронов строго соблюдать установленный запрет. В республике началась регистрация граждан для сезонной работы в Великобритании. Регистрация продлится до 11 сентября и проводится через официальный сайт компании AgriHA по адресу www.agri.ha.com, сообщает агентство по трудоустройству за рубежом. Также агентство приглашает жителей страны на работу в Турцию. Работодателям требуются разнорабочие, сварщики, электрики, слесари, специалисты по механическому ремонту, водители погрузчиков и вилочных погрузчиков, а также мастера по ремонту тяжелой и строительной техники. Оклад от 700 до 1250 долларов. Работодатель обеспечивает сотрудников жильем и питанием. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 45 лет, знание английского или русского языка на уровне общения и отсутствие судимости. Желающие могут обратиться в центральный офис ведомства в Душанбе по адресу улица Лахути, 80, это недалеко от пивзавода, или в представительство агентства по трудоустройству за рубежом в регионах страны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунаи аввали суатро роллер баройатон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш баҳар як хонадон.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истекло лият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
2: Духтар Джон, дарди сар ягун чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар бьор?
3: Модар джон, чи хелаш дурост аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
2: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
4: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Помоги Босси Сомуни. Твистери сироп, картошка и бельон в пепси и таруат бахш. Там удар KFC фармуи ждет. Силу панч соли ифтихор. Вахдат васозандаги. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайо, Йулдуз Усмонова, Эҳам, Наваи, меҳмони асосии шоум, Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم، یک جا نکی می‌کنیم.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет, кино не любит пауз, игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Бамуносибати 35-ми сол гарди истиклолияти давлати Джумхурии Таджикистан.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: AVE «Meet Me in the Dark» — песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: یکی را به هنر مال از عدد بیش، یکی با صد هنر دلتنگ و درویش. نصر خسرو.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه وستوچنه Радио Азия Плюс.

0: Реклама در Азия Плюс. Хамаги босси сомуни. Твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и тароат бахш. Там го дар KFC фармуиш диет. Шумо аз таваковкоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваковкоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваковкоҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент Neru رو خود همین روز دسترس کنید.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармоя запускает специальную акцию Истекло ли яд и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwe предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Хам сафари субх. Шарики коро тиджорат. Хам рахи шом. Дар хамаджо. Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Закончилось лето, время отдыха и отпусков. Начались рабочие будни, и поэтому я решила посвятить эту неделю проблемам, с которыми мы нередко сталкиваемся на работе. Работа не только покрывает наши материальные нужды, но и дает возможность общаться с разными людьми. А так как потребности у нас разные, соответственно, оказываемся в разных ситуациях. Дружба с коллегой – одна из таких ситуаций. Поговорим об этом.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Мы проводим на работе значительную часть жизни. Иногда коллега становится человеком, которому мы рассказываем о своих семейных проблемах, доверяем секреты, вместе обедаем и даже проводим время после работы. Постепенно возникает ощущение – это уже не просто коллега, это мой друг. И вдруг возникают такие ситуации. Вам обоим предлагают повышение, или повышение получает только один из вас. Или же может случиться так, что начальник попросит вас оценить работу друга. Или вы узнаете, что друг рассказал другим то, чем вы поделились с ним по секрету. И вот здесь начинается самое интересное. Дружба выдерживает рабочую конкуренцию далеко не всегда. С психологической точки зрения проблема заключается в смешении двух ролей. В дружбе мы ожидаем принятия, поддержки и лояльности. В работе от человека ожидают объективности, ответственности и иногда даже конкуренции. Поэтому, если у вас на работе есть друг, спросите себя, если наши профессиональные интересы столкнутся, смогу ли я остаться другом этому человеку? Есть и другая опасность. Когда мы слишком близко дружим с коллегой, мы можем начать автоматически защищать его, даже когда он не прав. А остальные сотрудники начинают воспринимать вас как команду. Поэтому психологи советуют, дружить можно, но личные отношения не должны отменять профессиональные правила. Лучше всего с самого начала обговорить с другом или подругой моменты конфликтной ситуации, которые могут возникнуть между вами, и выработать правила общения на работе и с другими коллегами. В таком случае вы сохраните как дружеские, так и рабочие отношения. А вы, дорогие слушатели, как вы думаете, смогли бы работать с человеком, который когда-то был вашим другом, а потом стал вашим конкурентом или даже вашим начальником? Свои мысли и вопросы присылайте нам на Telegram 88 400 107 с пометкой для НИДО. А на сегодня все. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Сегодня поговорим о кисломолочных смесях. Это специальное детское питание, которое может стать хорошим помощником для некоторых малышей. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Кисломолочные смеси отличаются от обычных тем, что при их производстве используются специальные молочно-кислые культуры. Благодаря этому они могут легче восприниматься пищеварительной системой и поддерживать баланс кишечной микрофлоры. Такие смеси могут рекомендоваться малышам при некоторых функциональных нарушениях пищеварения. Но важно помнить, кисломолочная смесь – это не лекарство и подходит далеко не каждому ребенку. Нужна ли она вашему малышу, как часто и в каком количестве ее давать, лучше обсудить с педиатром, учитывая возраст и особенности ребенка. Если вы решили изменить смесь или добавить в рацион своего малыша кисломолочную, не спешите менять питание самостоятельно. Любые изменения лучше вводить постепенно и наблюдать за самочувствием малыша, его аппетитом, состоянием кожи и общим настроением. Ведь малыш не может сказать словами, что именно его беспокоит. Зато его маленький организм обязательно подскажет внимательным родителям. Помните, забота – это не только накормить малыша. Это вовремя понять его потребности и, если нужно, обратиться за помощью. Берегите своих малышей, прислушивайтесь к ним, и пусть в вашем доме всегда будет место для самого главного – здоровья и любви. Ну а чтобы ваш малыш чувствовал себя комфортно днем и ночью, используйте подгузники «Совпремиум». Мягкие, надежные, дышащие и гипоаллергенные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: گرغبار خاطره از دوستان بینی مرنج کز دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبو نیسا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلوس هر روز یک قدم به پیش

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарджон, аз дар дисар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Радио Азия Плюс.

0: من
1: вахиме. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: со Адар Таджикистон Бист.
1: Дар бурай Фарух шунидет. Бонкаш баба як миллион дот.
2: Маш фундан ки вай ба Дубай ба Авропай мой бонк парвоз ка.
3: Кадом миллион, кадом Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Харрус. Я кадамбапе.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Сегодня поговорим о кисломолочных смесях. Это специальное детское питание, которое может стать хорошим помощником для некоторых малышей. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Кисломолочные смеси отличаются от обычных тем, что при их производстве используются специальные молочно-кислые культуры. Благодаря этому они могут легче восприниматься пищеварительной системой и поддерживать баланс кишечной микрофлоры. Такие смеси могут рекомендоваться малышам при некоторых функциональных нарушениях пищеварения. Но важно помнить, кисломолочная смесь – это не лекарство и подходит далеко не каждому ребенку. Нужна ли она вашему малышу, как часто и в каком количестве ее давать, лучше обсудить с педиатром, учитывая возраст и особенности ребенка. Если вы решили изменить смесь или добавить в рацион своего малыша кисломолочную, не спешите менять питание самостоятельно. Любые изменения лучше вводить постепенно и наблюдать за самочувствием малыша, его аппетитом, состоянием кожи и общим настроением. Ведь малыш не может сказать словами, что именно его беспокоит. Зато его маленький организм обязательно подскажет внимательным родителям. Помните, забота – это не только накормить малыша. Это вовремя понять его потребности и, если нужно, обратиться за помощью. Берегите своих малышей, прислушивайтесь к ним, и пусть в вашем доме всегда будет место для самого главного – здоровья и любви. Ну а чтобы ваш малыш чувствовал себя комфортно днем и ночью, используйте подгузники «Сов Премиум». Мягкие, надежные, дышащие и гипоаллергенные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Дар маркази Савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Азия Плюс. Дараджаи боно и хаспият. Азия Плюс.

0: Ни до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Ни до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Ни до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Закончилось лето, время отдыха и отпусков. Начались рабочие будни, и поэтому я решила посвятить эту неделю проблемам, с которыми мы нередко сталкиваемся на работе. Работа не только покрывает наши материальные нужды, но и дает возможность общаться с разными людьми. А так как потребности у нас разные, соответственно, оказываемся в разных ситуациях. Дружба с коллегой – одна из таких ситуаций. Поговорим об этом.
0: Ни до с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Мы проводим на работе значительную часть жизни. Иногда коллега становится человеком, которому мы рассказываем о своих семейных проблемах, доверяем секреты, вместе обедаем и даже проводим время после работы. Постепенно возникает ощущение – это уже не просто коллега, это мой друг. И вдруг возникают такие ситуации. Вам обоим предлагают повышение, или повышение получает только один из вас. Или же может случиться так, что начальник попросит вас оценить работу друга. Или вы узнаете, что друг рассказал другим то, чем вы поделились с ним по секрету. И вот здесь начинается самое интересное. Дружба выдерживает рабочую конкуренцию далеко не всегда. С психологической точки зрения проблема заключается в смешении двух ролей. В дружбе мы ожидаем принятия, поддержки и лояльности. В работе от человека ожидают объективности, ответственности и иногда даже конкуренции. Поэтому, если у вас на работе есть друг, спросите себя, если наши профессиональные интересы столкнутся, смогу ли я остаться другом этому человеку? Есть и другая опасность. Когда мы слишком близко дружим с коллегой, мы можем начать автоматически защищать его, даже когда он не прав. А остальные сотрудники начинают воспринимать вас как команду. Поэтому психологи советуют, дружить можно, но личные отношения не должны отменять профессиональные правила. Лучше всего с самого начала обговорить с другом или подругой моменты конфликтной ситуации, которые могут возникнуть между вами, и выработать правила общения на работе и с другими коллегами. В таком случае вы сохраните как дружеские, так и рабочие отношения. А вы, дорогие слушатели, как вы думаете, смогли бы работать с человеком, который когда-то был вашим другом, а потом стал вашим конкурентом или даже вашим начальником? Свои мысли и вопросы присылайте нам на Telegram 88 400 107 с пометкой для НИДО. А на сегодня все. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанк Таджикистан, шарики инбах шуморобоси упанджумин солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуят. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
4: Як.
5: همگی یک سرود با تبریغری چشم داشت با تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سول سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از آن صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطاری پاولوهای شفقواری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
3: Коммерсбанк Таджикистан – фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
6: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
3: Вода с доставкой на дом и в офис.
4: Телефон колл-центра
3: 84-84.
2: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия плюс. Харус. Я кадам бабиш. Азия плюс.
5: Птицы сели на юг.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Диджей Годжа, Джейсон Дерулу и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которое начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахии Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое,

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: Со Адар Тожикистон Шонзда.
1: Сурдинал Дар Азия Плюс.
0: Шамулак, бои ту овард азизам. Хайолам суи ту омад азизам. Назар кардам. Ба мухи чархи гардун, ба ёдам руи ту омад азизам. Дар

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.
1: Её плетёные косы меня способны свести с ума. Я же вроде бы взрослый, но улыбаюсь, как будто мне два. Она невысокого роста, смотрюсь рядом с ней, как Бонд. И в любом я вопросе стану для неё, как зонт. И все мои личные моменты я разделю с ней напополам.

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вокал делают трек особенно проникновенным.

0: Суат дар Тоҷикистон як.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Тоҷикистон наша общая родина. Наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, ас профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Радио Азия Плюс. Баруй шунидан. Азия Плюс.

35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости. Родной Таджикистан.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کراید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بوبین بیشونال و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت

0: соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!
1: Соат дар Таджикистан 3.
2: Дар бурай Фарух шунидед. Бонкаш бавай 1 миллион дод.
3: Машун данки вай ба Дубай ба ва паймой бонк парвозка.
4: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танхо 500 хазар карз додан.
5: Карз барои тиҷорати шумо то 500 хазар сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
6: Радио. Азия Плюс.

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником! Таджикистан!

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Tame Impala и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلاس.

35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK, Бамбалео. Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит «Бамбалео».